Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Реклама.
1: Да все без... нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Дэнс лето.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Record. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 000 рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
5: С нас учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще? Вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
10: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
11: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
12: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является картой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: рекорде. Доброе утро и всем привет, у нас 7.00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени, конечно, вы каперы, и мы начинаем, идите навоз, выгребайте, сообщение пришло от Евгения Юрьевича, но это не нам, это вчера еще, это Кремовую Хрусталеву, видимо.
1: Ближе к вечеру.
0: Что они делали, да, идите навоз, выгребайте. То ли он их уволил, то ли позвал с собой, непонятно пока что.
1: Нам нужна вся история, то есть, возможно, там был диалог, типа, чем бы нам заняться вечером.
0: Евгений Юрьевич, если ты проснулся, напиши, что бы было, нам интересно, как ты пришел к этому заключению. Ну, это реально классно.
1: А представляешь, они были в гостях где-то, да. И он пришел после них такой, ну, ребят, ну вы что?
0: Мы, ребята, 4 часа с вами этим утром, конечно, 2 гороскопа ожидается, рубрика «Я в эфире», куда вы можете скидывать свои голосовые сообщения, мы их слушаем, конечно. Геймпарад у нас сегодня ожидается, вроде как, пока не точно. Игрушка, конечно, для которой мы все еще придумываем название, пост есть в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд», завтра определяемся и приз вручаем. Поэтому можно еще накидывать, придумывать, засыпать с этой мыслью, просыпаться, нас слушать, работать и так далее. Вот факты, полезная среда, также горячие новости. Все это, конечно, впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». Какой сегодня праздник на 10 июня 2026 года? Среда.
1: Среда. Все, праздник отличный.
0: Всемирный день мороженого, Стас.
1: Какой твой
0: юбилей,
1: любимый?
0: Юбилей, 240 лет.
1: Какой твой любимый?
0: Стандартный, пломбир. Ничего пломбир. Больше не люблю.
1: На сливках.
0: Пусть на сливках.
1: Ну, то есть имеется в виду нормальный пломбир, а не вот эта водянистая жидкость в стаканчике.
0: Водянистая жидкость в стаканчике? Да, она по пятницам у меня.
1: Ну, ты же знаешь, да, что есть разные производства, когда упрощают. Я когда жил у себя в городе, ну, небольшая история, у нас был свой молочный завод, производивший свое мороженое. Вкуснее я до сих пор ничего не пробовал.
0: У нас девчонка во дворе была, молочный завод у нее был.
1: Почему? Была корова?
0: Погремушка.
1: Где-то в
0: У ее родителей действительно была ферма. Поэтому вот так вот. Ну и не поэтому еще.
1: Да, и она пошла в школу в 7 лет, да?
0: Да. День рождения киностудии «Союзмультфильм» сегодня. 90 лет, юбилей. С праздником, родной «Союзмультфильм». Спасибо тебе за то, что ты
1: делал. За все мультики.
0: Да, и продолжай делать то же самое. День рождения шариковой ручки. Международный день электрика, Всемирный день ремесленничества, день разрисовывания ладоней кто-то придумал.
1: Вот в Индии популярно они разрисовывают ладони хной.
0: Всемирный день модерна.
1: Модерна?
0: Ну что, про мороженое, наверное, на это зайдем, да, в рубрику «Я в эфире».
1: Какое вы мороженое?
0: Какое вы мороженое этим утром, конечно. Отлично. И мы определимся. Друзья, ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения «Рекорд». Оттуда их и включаем. Вейкаперы, погнали!
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 10 июня сейчас.
2: Овны, проведите этот день с семьей за городом.
1: Тельцы, сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется.
2: Близнецы, сегодня вам будет трудно сохранять объективность в отношении того, кто вас раздражает.
1: Раки, друзья, соседи, родственники, сегодня все они будут удивлены от вас.
2: Львы, вы должны изменить решение, которое приняли на днях.
1: А девы, сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек.
2: Весы, сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки.
1: Скорпионы, не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами.
2: Стрельцы, сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, у которого нет собственного и самостоятельного мнения.
1: Козероги, не всякому нравится ваша манера действий. Вам решать, действовать так же или изменить.
2: Водолеи, чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее пройдет этот день.
1: Рыбы, вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
4: Почему вы купили квартиру от самолет?
5: Мне все удобно.
4: Вы хотели сказать удобно?
5: Нет.
6: В кварталах самолет гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
7: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на нас.

0: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.

0: Spirit Fitness – это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
5: Реклама в Казани 554-20.

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы мороженое этим утром? Какая сладкая тема, поэтому записывайте, друзья.
1: Холодная тема такая.
0: Чем-то да. У меня новость есть. И причем я думал прочитать ее в горячих, но подумал, почему бы о ней не узнать как можно раньше. Я буду читать ее, поэтому вот послушай, как она звучит.
1: Хорошо.
0: Новосибирский мужчина вышел из подъезда и увидел роженицу и ее мать. Мать придерживала голову ребенка, прохожий подставил руки, чтобы малыш не упал на бетон, а затем передал его матери. Представляешь, обычный день мужика. Вышел такой, о, девушка рожает, подставил руку, отдал матери. Это не все. Сценарий продолжался. Затем он вернулся домой, взял ножницы, чтобы перерезать пуповину, позвал соседку-медика, которая выполнила эту процедуру. Тем временем вокруг женщины собрались люди, кто пеленки вынес, чтобы завернуть ребенка, кто еще что-то. В общем, мальчик родился здоровым, назовут его Захар, и все, в общем, классно. Обычное утро в Новосибирске.
1: Во-первых, он секунду подумал, такой, так, мыл ли я руки? Помыл. Потом только подставил. У меня есть ощущение, что это вот такой вот дом ответственный, что там каждый что-то умеет, что-то знает. И эта женщина об этом знала.
0: Да? Специально
1: и она как кошка, как лосось, пошла туда на нерест. То есть такая, платить за палату, акушеру, наблюдение. Зачем?
0: У нас же Михалыч в доме живет.
1: Вот, я пойду к дому. Она говорит, мам, давай, все, сейчас он 7:30, он выходит на работу, все, давай. Она говорит, тушься. Все, она выходит, он выходит, она рожает. Она говорит, совпало.
0: Но то, что в Голливуде сериал на 5 сезонов, у нас обычное утро в Новосибирске. Ну, классно.
1: Красавчик вообще.
0: Захару, счастья, здоровья.
1: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, который обязывает российские сайты использовать для авторизации пользователей отечественные сервисы. Войти на ресурс можно будет только через российский номер телефона, госуслуги, единую биометрическую систему или другие российские информационные платформы. За нарушение новых правил владельцам интернет-ресурсов будут грозить штрафы до 700 тысяч рублей для юрлиц. В Кремле заявили, что пока не спешат поздравлять премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. По словам Дмитрия Пескова, российская страна видела многочисленные сообщения о возможных нарушениях и предпочитает дождаться окончательных официальных итогов и заключений. Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с предложением снять ограничения с игровой платформы Roblox. Ведомства заявили, что получили от компании гарантии соблюдения российского законодательства и ответственной работы в российском сегменте интернета. Больше новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все нормально.
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самока. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Дэнс лето
15: на рекорде.

0: Рекаперы. Мы про мороженое разговариваем, а конкретно какое вы этим утром? Вот такая небольшая рубрика с голосовыми сообщениями. Не будем томить. Сразу поехали. С Евгения начинаем.
1: Ой-ой-ой, доброе утро, господа. Мороженое. Мороженое, конечно, хорошо, особенно в такую жару плюс 30. А какое мороженое? Я, наверное, та самая бодрая коровка вот из нулевых, которая была покрыта белым таким шоколадом и пупырками, такими вот шариками. Классная. Ностальгия.
0: Ел такое?
2: Нет, такого не... Ну, я видел много таких, но вот конкретно это нет.
0: Классно, Леха.
3: Ребята, викаперы, хай от Лехи Илькова с Новосиба. Не знаю, почему не читать ему сообщения, но попытка не пытка еще раз. Какое я сегодня мороженое, сегодня фруктовый лед в Новосибе, жара плюс 37. Так что, ребята, почему вы не читаете сообщения? А мое любимое какое мороженое?
4: Вкусное.
3: Мое любимое вкусное мороженое. Респект уважух вам.
0: Не читаем, так слушаем, все нормально. Александр.
5: Всем категорически здравствуйте. А я сегодня, ну, судя по цветам, у меня сегодня желтая рубаха, кроссовки черные и штаны такие. Я экзотика, я что-то банана с киви. Тут что-то не разорвался сам, понимаете? И все в шоколаде.
0: Все в шоколаде, в куртке, наверное.
2: Это какой-то десерт. Либо загорел.
0: Может быть, Алексей.
6: Привет, викаперы, доброе утро, страна. Буквально вчера брал такое мороженое, оно мне понравилось. А, пломбир в вафельном стаканчике под названием «Пьяная вишня».
2: О, я видел его.
0: Видел?
2: Да, но я не пробую.
0: Ну ты попробуй, возьми, почему не берешь?
2: Зачем мне пьяненькое что-то со мной рядом?
0: Василий.
7: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, Вселенная Рекорд. Это Василий Васильевич из города Гродно, Республика Беларусь. Я мороженое пломбир, только в лимонной такой глазури желтой. Вкусно, неповторимо. Всем привет.
0: Сколько мороженого мы не попробовали, да? Я первый раз слышу про такие вкусы.
2: Слушай, ты иногда в магазин заходишь, ты думаешь, это просто цветные картинки, а это, оказывается, каждый, ну, вот новый вид.
0: Денис.
8: Доброе утро, вейкаперы, страна. Ребят, я с утра, как фруктовый лед, подтекаю в машине, но меня можно и пососать.
2: Звучит как лозунг дня.
0: Звучит не как про мороженое.
2: Меня можно и пососать.
0: Маришка.
9: Доброе утро, вейкаперы из солнечных кавказских минеральных вод. А я любимое пятигорское мороженое «Щелкунчик». Вкус детства. И пломбир. И шоколад, и арахис. Приезжайте на КМВ. Отдыхайте в наших солнечных горах.
0: Ну, как реклама прозвучала.
2: Все, теперь захотелось.
0: Все, нас всех пригласили, все, кто слышал.
2: Спорим, у нее есть какой-то контакт с туроператорами. Сейчас еще скинется.
0: Челентано офишал.
10: Добрый день! День добрый! Алтай! День добрый, страна! День добрый, вейкаперы! Мы сегодня мчим на озеро Гейзерское в Алтае. Бэйба, передай привет вейкаперам. Их зовут Никита, Стас и Аня.
11: Никита, Стас и Аня, передаю вам привет. Мы на Алтае.
10: Какое это мороженое?
11: Макфлури клубничное.
10: Бэйба, это все для тебя. И передайте привет сыночке, который вчера сдал ОГЭ по русскому языку. Всех люблю и обожаю.
0: Так, Бэйба все-таки существует. Ну, вот что мы выяснили, наконец-то.
2: Осталось услышать ребенка.
0: Все, поздравляем с ОГЭ. Вейкаперы на рекорде.

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это «Первая танцевальная». Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекорд. Реклама.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом лихвенной. Выгода действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
1: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
3: Вкусное лето с АЗС «Таифынка». Кофе «Американо» и мороженое в комбо-наборе по специальной цене.
4: Сроки проведения акции до 30 июня 2026 года.
3: Заправляйтесь, угощайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Подробности об акции уточняйте на АЗС «Таифынка».
4: Не является публичной офертой.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Бикаперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, меня зовут Влад Чертыков, и я расскажу вам несколько свежих новостей из мира видеоигр. Итак, поехали. Если вам нравится играть за супергероев в цветных штанах, то скоро эксклюзивно для PlayStation 5 выходит экшен от третьего лица Росомаха. По сюжету Логану нужно защищать мутантов от сумрачной вооруженной группировки под названием «Расхитители». Отправляйтесь спасать хороших людей от плохих с 15 сентября этого года, а предзаказы уже можно сделать на PlayStation. Российская компания Mantfish, которая известна нашумевшим шутером Atomic Heart, выступила издателем хоррора Ил отечественной студии Team Cloud. Анонс игры цепляет жуткой атмосферой подземного комплекса, почти что животным страхом, а также гротескным дизайном монстров. Испугаться в новом хорроре смогут все желающие в следующем году на ПК, Xbox и PlayStation. Если вы играли в Бога войны 2018 года и задавались вопросом, как там дела у Лоу Фэй, жены Кратоса, то с ней все в порядке. Она в загробном мире, как и положено. Студия Santa Monica анонсировала God of War Лоу Фэй. Игра расскажет о приключениях этой сильной женщины в мире мертвых. И начать рубить демонов дадут в 2027 году. Японская компания Konami анонсировала Silent Hill Townfall. Хоррор от первого лица развернется на небольшом острове в Шотландии. Как обычно, главному герою будет мешать туман. Но в этот раз определять положение врагов поможет портативный телевизор. Уединиться с монстрами в умирающем шотландском моногороде можно будет уже 24 сентября с помощью ПК и PlayStation 5. А помните, как в 96 году сидели перед пузатым телевизором и бродили по руинам Атлантиды в Tomb Raider на первой PlayStation? Теперь вы можете сделать это снова, только уже на PlayStation 5, ПК и Xbox после работы, ведь компания Crystal Dynamics анонсировала ремейк первой части Tomb Raider Legacy of Atlantis. Рассмотреть уже не треугольную Лару Крофт во всех деталях сможете 12 февраля 2027 года.
0: Геймпарад. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Доброе утро, 8.00 ровно, мы здесь, и напоминаем, что в этом часе мы играем, мобильное приложение Рекорда вам очень пригодится, в игру, кстати, которой мы придумываем название. В нашем телеграм-канале есть пост, он закреплен, поэтому накидывайте, если вы нам поможете, то мы, конечно же, отправим приз за то, что вы придумали название для нашей игрушки.
1: Ну, мы еще и это название утвердим.
0: Конечно.
1: А не так, что просто послушали и здрасте.
0: Конечно, поговорим про шаровую молнию, Стас, как относишься к ней?
1: Шаровая молния?
0: Да.
1: Это как прозвище? Отлично.
0: Если бы тебя так называли, Стас, шаровая молния.
1: Шаровая молния. Ну, я похож немножечко. Тоже брожу что-то там, пугаю людей иногда.
0: В общем, я вообще раньше думал, что это миф от бабушек и дедушек, если честно. Потому что, ну, это вот, знаешь, когда что-то тебе рассказывает прошлое поколение, да, там, позапрошлое поколение.
1: Про бабайку.
0: Да. И ты в это особо не веришь. А здесь что-то участились случаи в последнее время. И вот выяснили, что шаровая молния действительно проходит через стекло. Это доказали ученые. В лабораторию привезли оконное стекло, сквозь которое прошла молния, погуляла по комнате и ушла в розетку. Физики с трудом нашли место прохода, отверстие в 0.5 миллиметра. Представляешь?
1: А
0: залетела и все, говорит, добрый вечер, я с вами сегодня отдыхаю.
1: Также не только молния говорит иногда.
0: Да, эксперты объяснили, огненный шар проходит сквозь любые щели, отверстия или трещины. И предупредили, снимать и тем более ловить молнию нельзя. Ну, это для нас специально, ловить молнию не надо.
1: А что с ней делать? Это же как солнечный зайчик.
0: Вообще не трогай никогда.
1: Бежишь навстречу ей.
0: Оказывается, она существует, вот что самое интересное.
1: Но то, что существует, я слышал.
0: Вот, ну вообще поговорим про байки, которые мы слышали от старшего поколения. Тебе рассказывали?
1: Харли Дэвидсон. Что... А, байк.
0: Харли Дэвидсон. Ну, было же такое, да, там что-то слипнется у тебя, да, говорили?
1: Да, говорили. Слушайте, я проверил, ничего не слипает.
0: Стас проверяет это до сих пор.
1: И поэтому... у меня вон баночка стоит там крема.
0: Как Новый год встретишь, так и проведешь.
1: Слышал.
0: Еще рабочая схема?
1: Слушай, иногда работает. Ну, я думаю, что в большинстве случаев ты сам подвязываешь.
0: А вот это как тебе? Исполнится 18 лет и делай, что хочешь. А тебе уже не хочется делать то, что ты хотел в 4.
1: Да, дело в том... Не, мне-то хочется, но не может, это уже неприлично. Сейчас уже без штанишек не побегаешь.
0: У нас актуальный есть... Что?
1: Что?
0: Сейчас уже актуальный, вот есть в голосовалке у нас варианты, больше 4 гигабайт оперативной памяти никогда не понадобится, да?
1: Это
0: говорили про это.
1: Для тех, кто шарит, да.
0: Не перешагивать через человека, не вырастет, да?
1: Я помню эти баталии, когда... Это был детский садик, когда кто-то там лежал, через него перешагнули... Дошло до драки.
0: Мне нравится объяснение. То есть тот, кто-то там лежал, через него перешагнули. Да, ну, воспитательница могла лежать, да?
1: Лежал какой-то ребенок, через него перешагнул другой. Он говорит, перешагни обратно, я не вырасту. Я не буду. Он начинает, там, они ругаться. Подключилась коалиция целая. Они того избили. Говорит, перешагни. Прям до драки доходило.
0: Ну, ничего себе. Нам ваша история интересно послушать. И байки, какие вы слышали от старшего поколения, работает или нет, тоже нам расскажите. Все пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы. Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Такая у нас тема сегодня. Вот Александр с голосовым и начнет, пожалуй.
1: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Это позитив Симферополя. Знаю точно, что работает, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И вот почему-то я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
0: К чему? Почему он не договорил?
2: Видимо, переходила в этот момент.
0: Я не узнал, что третье. Ну, это же важно. Так, не играть много в денди, посадишь кинескоп и испортишь телевизор. Вообще, Николай написал. Байка, действительно. Не садился он никогда. Нас обманывали.
2: Играть будешь много денди, посадишь отчима. Знаешь, такую просто жесткую закидывать дети. То есть, представляешь, нынешнее поколение, да, вот, но мы наслушались это от своих родителей, передали это дальше, они такие, не жестко.
0: Не работает.
2: Надо переделать. Будешь есть много сладкого, слипнется дверь входная, останешься здесь забетонированным.
0: Елизавета написала, привет, вы, каперы, вот так написала. А мне вот в детстве говорили, много будешь знать, скоро состаришься, похоже, работает. В принципе, логично, чем больше знаешь, да, на протяжении своей жизни.
2: Нет, наоборот.
0: Ну ладно, я пытался.
2: Это же нейронные связи у тебя, наоборот, их больше и больше становится.
0: Лиза, я старался. Марусик уронил вилку, нож, ложку, постучи об пол, а то незваные гости припрутся.
2: Да, слышал такую тему.
0: Мы сейчас уроним, проверим, может быть.
2: Не надо.
0: Придет кто-то.
2: Не надо, и она в отпуске, пусть там остается пока.
0: Ведущий. Денис, я боялся, что когда поем арбуз и съем косточки, вырастет арбуз в животе.
2: Я слышал.
0: Косточки не глотай, вырастет арбуз.
2: То же самое говорили про яблоки, и все такие, ой, да это неправда, ничего не вырастет.
0: Да они же нам не договаривали, что его еще нужно было удобрять, этот арбуз. Он просто так-то не вырастет.
2: Я почему про яблоки вспомнил? Но есть проблема. Если съедаешь много косточек от яблок, ну прям реально больше 8 штук, то можешь отравиться. В косточках содержатся там, ну, некоторые ферменты, которые как яд действуют на нас.
0: Лучше бы яблочное дерево выросло, конечно.
2: Да.
0: Жека написал, не ковыряйся в носу, детей не будет.
2: Серьезно?
0: А мы потом еще такие, а почему все к психологам ходят, да?
2: Так, я не слышал.
0: В носу поковырялся Жека, ему сказали.
2: Я такое не...

0: Слышу,
1: я тоже первый раз слышу подобное. Так, беги от меня, я твои слезы. Нельзя есть и смотреть в зеркало в одно и то же время. Красоту съешь. Вот что интересно.
0: Красоту. Ну это же жесть какая-то, прям ужас.
1: Жестко, жестко. Еще пугали истории про мальчика, которому пальцы петардой оторвало. Ну это, видимо, чтобы ограничить как раз-таки вот пиротехнику в детстве. Ну интересно, интересно. Давайте дальше. Какие байки вы слышали от старшего поколения? Чат мобильного приложения Рекорда. Голосом тоже можно. И в наши соцсети пишите.
2: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
3: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Беломорской от Дениса Давыдова до Гудаванцева, на Пермском шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта и на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Юлиса Фучика. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжает.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-1, 16+.
4: Поработка!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Вейкаперы. Кто пишет «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», молодцы, правильно делаете. И все остальные присоединяйтесь, если хотите оказаться в прямом эфире и сыграть нашу игру без названия. Случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами и свяжемся. Пока обсуждаем байки старшего поколения, что там наговорили. Вот Денис написал: «Если не доешь суп, он будет за тобой ночью гоняться», ему говорили. «Будешь плохо себя вести, отдадим цыганам». Кому настолько не отдавали? Тому дяде, да. Милицейскому тогда еще, цыганам.
1: А представляешь, человек наслушался такой, говорит: ладно, стану цыганом. Не можешь победить, возглавь.
0: Артемий написал: кто рано встает, тому дед люлей за безделье не дает.
1: Но это истина жизни. Возможно, это правило дома.
0: Это классно, это можно ввести в свой обиход. Так, поехали дальше. Самая большая байка детства. Александр написал, что на улице другие незнакомые люди будут предлагать тебе алкоголь, котиков и секс. Не бери. Где эти люди? Спрашивает Александр.
1: Никто не предлагает.
0: Так, держи язык за зубами, бабушка говорила Анне, например. Можно было, наверное, этого и не делать.
1: Ну, это совет.
0: Дима написал: единственный кинескоп у меня сел. Черные полосы по бокам от приставки. Телек «Чайка» был. Ну, да. это какая-то байка уже.
1: Это что-то, может, с «Чайкой» что-то не то.
0: Фотка есть? Да. Ну, тогда только поверим. Не подметать пол в направлении к двери, выходящей на улицу. Женихов прогоняешь. Видимо, работает, написала наша слушательница.
1: Женихов? Если это женихов дочери, то отцы сейчас начнут туда мести.
0: Так, еще помню байку. Пишет Денис: говорили мне взрослые, вот если долго сидеть перед телевизором, станешь квадратным. И я постоянно проверял голову свою. Не стала ли она квадратной?
1: Поэтому он купил себе современный телевизор, который... Не квадрат, говорю, нормально.
0: Нужно, чтобы тарелка была чистая. Мария написала: надо все доедать, а то жених будет страшный. Вот, девочки, кто не доедал, сейчас со страшилой живет.
1: А представляешь, такая: это потому что я не доедала.
0: Да, такой парень ни в чем не виноват.
1: Не, представляешь, она живет со страшненьким, думает: ну так получилось, а он однажды вечером и такой: это потому что ты не доела.
0: Ирина, бабушка в детстве говорила: чай не допьешь, жених сопливый будет. Да что же все на парней-то? А пацанам мы такого вообще не говорили. У нас не было там: какая-то невеста у тебя будет, если что-то ты сделаешь не так.
1: Вот, а она уже любила мальчика и не допивала чай, он такой начинал сопливить. Представляешь, прокляла его.
0: Дарья, моя бабушка пугала меня бабайкой. Ну, про бабаек там концовки всегда разные, у всех своя. Которая живет в подвале нашего многоквартирного дома. Итог: мне 37, и я до сих пор ускоряю шаг, когда прохожу мимо подвальной двери.
1: Ну, вот так вот, представляешь, а бабайка просто там чинит все.
0: Реально, а мы психологам удивляемся, да? Зачем? Куда идем? Так вот, откуда оно все. Не свести денег не будет, Кирилл говорит. Только взрослым узнал, что это были деньги при царе Красносолнышке. Назывались чешуйками и прятали их под губой. Отсюда и произошло это выражение. О, потому что когда свистишь, деньги просто изо рта выпадают.
1: Интересно.
0: Ну, вот это круто. Друзья, продолжаем обсуждать байки, которые нам рассказывало старшее поколение. Пишите в наши соцсети и чат мобильного приложения «Рекорд».
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне третий месяц подряд активно наращивают объем наличных денег на руках. По данным Банка России, в мае показатель вырос на 381 миллиард рублей. Это максимальный результат для этого месяца с 1995 года. Всего с начала года объем наличных в обращении увеличился более чем на 1 триллион рублей. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством среди нововведений, возможность установить самозапрет на международные звонки, лимит в 20 банковских карт на одного человека и оформление детских сим-карт. На госуслугах появится специальная кнопка для оперативной помощи жертвам мошенников, а также будет создана база IMEI мобильных устройств. Apple представила iOS 27 и обещала ускорить работу всех поддерживаемых iPhone. В компании заявили, что приложения будут запускаться примерно на 30% быстрее, а также улучшится скорость передачи файлов через AirDrop. Обновления смогут установить владельцы iPhone 11 и более новых моделей, включая смартфоны серии SE второго поколения и новее. Еще больше самой актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте havel.ru. 13+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Да все без нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Утром.
1: Потому и не кусают.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: come my lady, come my butterfly, come my lady, you're my pretty lady, I make you next shake. Record. Вейкапери. Игра, в общем, у которой нет названия, но играет в нее уже. Прямо сейчас Анюта. Аня, привет.
1: Привет, привет.
0: Из какого ты города?
1: Петрозаводск.
0: Круто. Ань, мы здесь про байки разговариваем, какие нам рассказывали старшее поколение. Есть у тебя такая на примете?
1: Ну, по байкам в шкафу, например.
0: По байкам в шкафу. Ты видела его хоть раз?
1: Нет, нет, нет.
0: Ну вот, никто не видел, а он существует.
2: Он вышел из шкафа, подкараулил и познакомился. У тебя есть палец?
1: Да-да-да.
0: А про капусту не слышала? Вот этот миф тебе не говорили? У нас здесь пишут. Девчонкам нужно капусту есть.
1: Нет, не слышала.
0: Ну и ладно, ну и не надо это тебе, значит. Смотри, очень просто. У нас игра прямо сейчас. Стас тебе рассказывает правила.
2: Итак, мы тебя отправляем в какое-то путешествие, неважно куда. Ну, мы сейчас придумаем. И на определенную букву, которую мы тоже загадаем, тебе нужно будет назвать 5 вещей, которые ты возьмешь с собой. Но не говори просто какие-то вещи, а вот они должны именно там тебе пригодиться. То есть их нужно будет обосновать.
0: Правила понятны?
1: Да, конечно.
0: Тогда давай,
2: Стас. Итак, смотри, ты отправляешься за покупками в торговый центр.
0: Круто.
2: Итак, ты берешь с собой 5 вещей на букву «С».
0: Буква «С». Сергей, Ань, твое время 30 секунд начинаются прямо сейчас. Поехали.
1: Сумка. Санки.
2: Санки, так.
1: Сапоги.
2: Сапоги.
1: Саквояж.
2: Саквояж.
0: И?
1: Не знаю, серьги.
0: Серьги. Нарядилась просто у нас.
2: Да.
0: Аня пошла в торговый центр. Так, меня все устроило, кроме санок.
2: Почему?
0: А санки зачем?
1: На санках.
2: Все, ты же зимой идешь в торговый центр.
1: Да, да, да.
2: Мы же не обговорили время года. Она взяла, смотри, саквояж и сумку. Все это. А что я за тебя-то рассказываю?
0: Реально, что ты за нее-то рассказываешь? Приз твой, поздравляем тебя, справилась ты. Даже гораздо раньше. Можешь привет передать кому хочешь.
1: Ну, передаю привет вам, доброго утра, хорошего лета, настроения.
2: Ну, привет. Спасибо тебе большое.
0: Круто, и тебе привет, друзья. Вы ловите розыгрыш в прямом эфире и передавайте привет Вейкаперу. Вейкаперы на рекорде.

0: здесь для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это «Первая танцевальная». Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: Канал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
8: Вкусное лето с АЗС «Таифенко». Кофе «Американо» и мороженое в комбо-наборе по специальной цене.
9: Сроки проведения акции до 30 июня 2026 года.
8: Заправляйтесь, угощайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Подробности об акции уточняйте на АЗС «Таифенко».
9: Не является публичной офертой.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: Додо.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
14: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Мы здесь зачем собрались этим утром? Чтобы байки от более старшего поколения разобрать. Правда или вымысел? Читаем ваши комментарии. Валерич вот рассказывает. Не обижайся, ему говорили. На обиженных балконы падают. Просто в детстве парню угрожали.
1: Я слышал про воду, что возят.
0: Да, но здесь и балконы падают. Дмитрию говорили, будешь курить, заячья губа вырастет.
1: О, да, это я слышал.
0: Есть такая тема. А вот Елена вспомнила, не могла понять в детстве, почему брат постоянно смотрел на свои ладошки и спрашивал, не волосатые ли они.
1: Это она, конечно.
0: Вот так, брат. Надо доесть свою еду, а то цыганенок победит в бою, Мирослав написал.
1: Представляешь, ты не доел, идешь, видишь впереди цыган такой, в этот день я не вывезу, возьму нож.
0: Сегодня я доел. Погнали, по одному.
1: Нет, доел такой, цыгане, вы что, он нас преследует, сытый и злой.
0: Анна рассказывает, запомнила, что когда была маленькая и ела темный или сильно подрумяненный хлеб, бабушка с дедушкой говорили, что жених чернобровый будет. Теперь выросла и сама так говорю в шутку, когда хлеб темный ем. Лицо моего блондина мужа в этот момент, ну просто покерфейс.
1: Уже пойдет перекраситься. Уже
0: готовится к чему-то, наверное, скажет, ну ладно. Евгений написал. Бабушка говорила, долго будешь спать, девки весь забор обделают тебе. Вот такая история.
1: Вот и девчонкам прилетело.
0: Да как они это придумывали вообще? Просто же и понятно все.
1: Я бы хотел, представляешь, если бы это все сбылось. Ты долго поспал, и тебе присылают фотографии, где девчонки такие, смотри, что стал с твоим забором.
0: Кстати, мы же спрашивали про девчонок, парням, что говорили. Вот Александр вспомнил, говорит, не ставь обувь наоборот. Правый ботинок слева, левый справа. Не нужно так делать, иначе жена слепая будет. Как это связано, говорит, не знаю, но мне так
1: чего?
0: Говорили. Я не представляю, в какой мы вселенной сейчас.
1: Чего? Родители? Не надо так.
0: От Дарьи подборочка, поехали. У любой бабушки была знакомая, которая шила, и в этот момент иголка вошла в руку и осталась в кровеносной системе, вышла через год. Такая история. Сын маминой коллеги ходил без шапки и заработал менингит. Ну, база.
1: Дарья, ну ведь заработал же.
0: Дарья, все большие комары – это малярийные.
1: А, да.
0: Ну, это среди нас байка, детей больше ходило.
1: Вот это я слышал.
0: А, все бабушки и дедушки ходили в школу через леса, бездорожье, по 100 километров пешком, и все это зима была. Помните эту историю?
1: Да, да, да. А ты не можешь здесь 4 квартала пройтись.
0: Но опять же, Дарья, это ее топ. Муж маминой знакомый купил беляш на вокзале, откусил его, а там человеческий зуб.
1: Какая мерзость. Не, ну давай так, в это я готов поверить.
0: Во что, в последнее?
1: Да.
0: До этого ты ни во что не верил.
1: Ну, все остальное еще с натяжкой, а здесь прям вот вполне возможно.
0: Продолжайте писать, очень крутая тема.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: А у нас ровно 9.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе у нас эксперт по здоровому питанию и, в принципе, здоровью и правильным упражнениям. Поэтому вопросы ему можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Обсуждаем мы байки. А начнем с новости этот час. Там пузатые мужики привлекают женщин сильнее, чем качки. А, наконец-то нужное исследование от ученых из Китая. Такой заголовок. А, ученые собрали женщин из разных стран и просто показывали им фотки мужчин с размытыми лицами. Но не пузами, да? Абсолютное большинство выбрали мужчин с парой лишних килограмм. Важно, пара лишних килограмм, да? Вот мы зацепимся за эту строчку. И этому есть объяснение. Оказывается, уровень жира напрямую связан с тестостероном. Видел? Но, опять же, мы зацепились. Пара лишних килограмм. Настоящего самца женщины выбирают по животику, как заявили китайские ученые и девушки из разных стран.
1: А мне кажется, что исследование смазано немножечко.
0: Так, значит, смазано чем?
1: Вас...
0: Маслом, с жиром. Да.
1: А нет ли такого, что девочкам нравятся мужчины с затертыми лицами? Они полненькие. Чем не внять не физиономия, тем симпатичнее человек.
0: Ну, вроде неплохо.
1: Да.
0: Такой вроде.
1: Вы нормально. Нет вот этого ярко выраженного недовольства на мои покупки. На мое просто нейтральное лицо.
0: Безэмоциональный чечек такой.
1: Приходит и говорит, а вот мне мой не нравится. Почему? А вот у твоего нормальное размытое лицо.
0: Либо его можно дорисовать, это лицо. Да. Тоже это момент создания.
1: Знаешь почему? Потому что у женщины появляется возможность сделать что-то свое. То есть исправить лицо, на вот дорисовать его портрет.
0: Ты мужчины. Пузики как-то будешь объяснять?
1: Пузики? Да. Но я против пузиков. Но это неудобно.
0: А что носишь тогда?
1: Я хочу избавиться, но это, знаешь, это как ипотека.
0: Он не уходит.
1: Да, тебе его дали, ты такой, я хочу закрыть за 3 месяца тебе. А нет, процентики набежали, ты их наел.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, взрослых людей, имеющих детские увлечения, такие как комиксы, мультсериалы, детские телешоу, видеоигры и тому подобное, ну кому это нравится,
2: так.
1: В Японии называют акино-атамодати. Акино-атамодати.
2: Акино-добро пожаловать.
1: Взрослый друг переводится.
2: Нормально.
1: Акино-атамодати.
2: Нормально. Так, поменяй себе статус.
1: А у нас бы посадили.
2: За что?
1: Не знаю.
2: Так, подождите, я собираю комиксы и фигурки, смотрю мультики.
1: Да? Ну ладно, акино-атамодати. Теперь ты не Стас, ты акино-атамодати.
2: Хотя звучит как оскорбление.
1: Да не, прикольно.
2: Ладно.
1: Представляешь, Никита, акино-атамодати и рыжий.
2: И рыжий.
1: Франц Деваль получил Шнобелевскую премию, это юмористическая премия, да, за открытие способности шимпанзе безошибочно узнавать друг друга по заду. Он реально провел исследование. Он говорит, они узнают себя по попе. Ему говорят, ну, классное исследование, Франц Деваль, держи Шнобелевскую, больше не дадим.
2: Как у вас прошло все вот это исследование, да, через одно место? Он столько поп посмотрел.
1: И еще один фактик. Чем больше людей вовлечено в выполнение задачи, тем меньше каждый из них склонен прикладывать усилий, считая, что его личный вклад незначителен. Этот эффект называется эффектом Рингельмана. И он объясняет, почему маленькие группы функционируют эффективнее больших. Ну, есть в этом,
2: да,
1: правда, кстати.
2: Да, то есть стоит сократить группу, ну, да, там, да, да, хотя бы на одного человека, да?
1: Так.
2: Было у вас, допустим, пятеро, стало четверо, да, и да, уже да, лучше работает. А если стало трое, так вообще отлично.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
3: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Обжалилова от Шмидта до Николая Ершова, на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта и на проспекте Амирхана от проспекта Ямашева до Сибгата Хакима. Всем удачи на дорогах.
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заявок.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
6: Зачем?

0: же ты схватил его и вмешался в мою судьбу.
1: Все жизни связаны.
2: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы.
1: Там Дмитрий Гнутов ждет ваши вопросы в чате мобильного приложения Рекорда. Так просто напомнить, мало ли вдруг забыли. Пока мы обсуждаем, какие байки вы слышали от старшего поколения. Женя нам рассказывает, слушательница наша, в детстве, как только чуть поспеет Виктория, я ее срывала и ела. Бабушка меня пугала и говорила: «Давай, давай, иди, голожопка-то придет, тебя в баню унесет». Тогда было смешно, сейчас смешно, тогда было страшно. Вот такая история.
2: Так, из-за того, что ешь ягоду в раннем этом, ее созревании?
1: Да-да.
2: Покажите мне этот огород. Посмотрим, что эта голожопка сделает.
1: В баню захотел просто.
2: Ну и в баньку тоже.
1: Алешенька, сынок, голосовое.
3: Доброе утро, парни. Привет. А такую байку слышали? Когда зеваешь, рот закрывают, то муха залетит. И это по факту. Я как-то ехал на машине с открытым окном. Зевнул, мне жучара так в рот залетел, у меня синячище было на языке, и еще вот это послевкусие, как будто он навозный был.
1: Так, Юлиан рассказывает, в детстве родители говорили: «Юля, не будешь учиться, закончишь школу со справкой, пойдешь работать дворником, хотя и дворником тебя не возьмут, когда школу закончишь, там уже очередь на это место, так и будет». Всем говорили, кстати, что нужно хорошо учиться.
2: Со справкой, да, я слышал такое про справку.
1: Ну, подвяз про дворника всегда было, сейчас да. Вон сколько зарабатывают, надо было не учиться.
2: Дворники очень много зарабатывают.
1: Во время обеда, когда мы дербанили курицу, Ленуська рассказывает, отец говорил, что девочкам надо кушать крылья, мол, вырастут и выпорхнут из гнезда, а я упорно ела голени. Мне какая разница, улетать или убегать вообще?
2: Подвязала.
1: Бабушка всегда говорила: не доешь еду, жених кривой будет, наша слушательница. Спасибо, ба, теперь у меня лишний вес, и жениха нет вовсе. А еще когда у мамы подгорали сырники, мне говорили: ешь, грома бояться не будешь. Как они это подвязывали вообще?
2: Слушай, раньше объясняли какие-то явления тем, что это, ну вот, не знаю, там... Сейчас скажу. Ну, солнце встает, это значит, там какой-то бог Ра на своей ладье. Вот это. Нет, здесь то же самое.
1: Я схему понял. Не сделаешь то, что они хотели, с тобой случится что-то плохое. От бабайки до конца света.
2: Чего-то боишься, тебе говорят. Ну, значит, ешь тогда вот горелые сырники.
1: Илья там голосовое записал, послушаем.
4: Всем привет, всем хорошего дня. С вами Ильюха. У меня в свое время родители говорили, что если мучить или убивать пауков, то денег не будет. И причем забавно то, что, ну, несколько раз получилось, что пауки от моих рук погибли. Так потом в семье такие финансовые проблемы начинали, что не пером написать, не словами описать.
1: Как закончил?
2: Представляешь, семья, где отец лудоман. И он возвращается: «Сын что, убил паука?»
1: Ольга
2: на черное все поставила.
1: Ольга написала: «Мама говорила, не жрать много желтых круглых витаминок, рога вырастут». Я своих детей тоже так пугаю, одинаково.
2: О, говорит, это жестко. Ну, во-первых, там может быть и отравление, наверное.
1: Да нет, это про рога больше. Я это.
2: Рога больше?
1: Они же вкусные.
2: Я, знаешь, что подумал, что сейчас все кривые парни, какие-то некрасивые все такие, они будут ходить, скоситься на девочек. Это ты не доедала в детстве.
1: У меня сопли, потому что ты чай не допивала.
2: Спасибо тебе.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Инженеры и представители технических специальностей остаются одними из самых востребованных работников в России, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, у предприятий сохраняется высокий спрос на такие кадры. Также в числе наиболее востребованных специалистов остаются программисты. Министр отметил, что дальнейшее внедрение искусственного интеллекта может увеличить потребность в IT. Госдума приняла закон, который позволяет регионам самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Экспериментальный режим будет действовать 5 лет с 1 марта будущего года по 1 марта 2032. Телеканал CNN подсчитал, что президент США Дональд Трамп как минимум 37 раз заявлял о скором заключении сделки с Ираном. По данным журналистов, такие заявления звучали в социальных сетях, публичных выступлениях и интервью. Больше новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети и на сайте Хавейл.ру. 12+.

0: детский дом.
1: Потому и не кусают.
2: А кведы?
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современный комфорт. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: В ленте играйте в приложении в Лента Манию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com/6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Дэнс лето
13: на рекорде.

0: Вейкаперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: Эксперт по полезной среде у нас Дмитрий Гнутов. Дима, привет.
2: Доброе утро.
1: Ну что, поехали, сразу отвечаем на вопросы. Началось лето и становится жарко. Скажите, как тренироваться в жару?
2: Да, на самом деле летом действительно сложнее тренироваться из-за того, что температура выше, тело быстрее нагревается и, соответственно, человек быстрее устает. Поэтому самый такой проверенный способ – это перенести тренировку либо на утро, пока еще не жарко, либо на вечер, когда уже не жарко. Но понимаю, что это не всегда возможно. Поэтому пейте больше воды, потому что организм быстрее обезвоживается, ну и больше отдыхайте между подходами. А если вдруг в тренажерном зале, допустим, душно, то часто бывает такое, что администратор, ну, просто случайно забыл включить, например, или там поставил большую температуру. Попросите, чтобы температура стала комфортной. Ну, а если супер жарко, то идите гуляйте. Просто на час больше прогуляйтесь, подышите воздухом и потом возвращайтесь уже к тренировкам.
3: Подождите, а как насчет перенести тренировку на осень?
2: Многие так и делают.
1: Классный план. Следующий вопрос. Почему в одном приеме пищи должны быть белки, жиры и углеводы? Почему нельзя их съесть по отдельности?
2: Конечно, можно и по отдельности. Но когда вы употребляете хотя бы несколько макронутриентов за прием пищи, например, там белки, жиры или там жиры и углеводы, а лучше все сразу, то они замедляют всасывание и переваривание друг друга. И создается некий такой тормозящий эффект, и в свою очередь это дает такое более длительное чувство насыщения и проще контролировать аппетит. И вы в итоге меньше за день съедите и уложите свой дефицит калорий. Допустим, если вы там постройнеть решили.
3: А я услышал, что когда ешь мясо, ну его лучше употреблять с зеленью, тогда оно лучше усваивается. Есть такая тема?
2: Да, есть такое тоже.
3: Ну,
2: там все не так однозначно, там много переменных значений, что до этого ел, какой у тебя организм, как он воспринимает.
3: Ну, тогда и не надо меня слушать, ешьте как ели.
1: А я слышал, если ешь мясо на вокзале в каком-то чебуреке, лучше взять абсорбент
2: какой-то.
3: Там хуже.
1: С ним усваивается хорошо.
3: Если ешь мясо где-то на вокзале, то возьми отпуск.
1: Как меньше болеть? Дим, тебе такой вопрос прилетел.
2: Друзья, ну давайте так. У человека в любом случае будет болеть тело. Это неизбежно. Но если регулярно, адекватно тренироваться, то вы укрепляете здоровье и увеличиваете так называемый запас прочности у вашего организма. Но человек вправе выбирать сам. Он будет болеть из-за того, что он потренировался и чувствует крепатуру в мышцах. Это такая приятная боль. Либо из-за того, что пришло время и тело начинает сыпаться. Так что тренируйтесь и будете меньше болеть.
1: Класс. Дим только что придумал новую криптовалюту — крипатура.
3: Забирайте.
1: Дим, спасибо большое за ответы на вопросы.
2: Да, также, друзья, кстати, у меня сегодня 100-й эфир на Радио Рекорд.
1: О, поздравляем!
2: В честь этого хочу сделать подарок. И всем слушателям хочу подарить 30-дневный комплекс домашних тренировок. В любом поисковике пишите «клуб «Хватит себя жиреть», переходите на канал и забирайте бесплатные тренировки.
1: Круто, спасибо за подарок, Дим.
2: Пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич». Замечательно!

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service.
2: Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: В Экспокар на Первой Азианской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Первой Азианской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азианской, дом 7.
4: С учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
12: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
12: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Это «Спирит Стайл». Здесь принцип такой. Ты гордишься своим телом. Мы гордимся тобой.
19: «Спирит Фитнес» — это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
20: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
2: Рекорд.

0: Еще немного про байки от старшего поколения и закрываем на сегодня эту тему. Нельзя было ходить в баню после 12 ночи, рассказывает Светлана. Там нечистая, могла забрать. Ходила в баню всегда после 12, хотя бы кто забрал.
1: Нечистая, потому что она не успела помыться.
0: Сила, сила. Вера Лин писала, видела шаровую молнию. Теперь я старшее поколение, что ли?
1: Нет, ты свидетельница. Лови букет.
0: Пригласил, да. Доброе утро, Сергей написал. Это тебе зайчики передали, конфетки, яблочки и так далее. Бывало же такое, приносили, говорили.
1: Зайчики.
0: Я белочку перед каждым Новым годом жду всегда.
1: Но она приходила?
0: Она приходит регулярно.
1: Что она тебе приносит?
0: Все, что у нее есть.
1: Счета, которые нужно оплачивать.
0: Да. Кстати, Евгений Юрьевич тоже вспомнил, как ждал Дед Мороз, пока придет, чтобы подарки под елку положить.
1: О, вот это, конечно.
0: Чтобы лично его застать, да?
1: Главная байка, конечно.
0: Ага. Таких народных байк было много у меня, Стас рассказывает семье. Если прогулять школу, то попа может покраснеть. Вот про что ему говорили.
1: А, так это у всех такая была.
0: Стандартно, конечно.
1: Приходишь после 10, что там, не гуляешь, колени болят там, не знаю.
0: Андрей Кошин историю рассказывает, его истории жесткие. В детстве, когда мы были в деревне, у бабушки на окраине деревни стоял дом. Нам говорили, что там живет ведьма и что она варит отраву, а ее сын ест детей.
1: Так.
0: Если пройти мимо этого дома, то могут заколдовать нас. И мы в это верили и обходили этот дом за километр. А оказывается, ничего там подобного не было.
1: Представляешь, он приходит, да, сидит, мама ему рассказывает эти байки, он с друзьями сидит, и один из них такой... Я там живу. Есть что поесть.
0: Светлана рассказывает, муж маминой подруги хромал. Я спросила у мамы, почему он хромает. Она сказала, его акула укусила. Все детство думала, где он нашел акулу у нас? А потом оказалось, что он просто упал на стройке с третьего этажа, и что там у него не так что-то срослось по итогу.
1: А что, если он всем так рассказал? Ну, я упал на стройке, там что-то не так сразу. А на самом деле у него вражда с акулой. И просто сейчас акула уехала потренироваться, и у них следующая скоро битва.
0: Ирина рассказывает, не плюй шелуху от семечек с крыльца, черти набегут, говорила бабушка.
1: И скажет, дай смя, все, у тебя же есть.
0: И уберутся, да. Когда палишь костер, Диман говорит, чтобы дым не летел в глаза, говоришь, дым, дым, я масло не ем. Еще можно фигу ему показывать.
1: Да, куда фига, туда дым, ты говоришь.
0: Куда фига, туда дым.
1: Да, когда быстро говоришь, вообще какой-то...
0: Как строчка из рэпа. Рэпчик, куда фига, куда дым, куда фига, это
1: рэги. Нам нужен трек.
0: Куда фига, туда дым. Классно, классно. Давайте итог голосования подведем вкратце. Какие байки вы слышали от старшего поколения? На первом месте не перешагивать через человека, он не вырастет. Самое популярное. На втором месте это слипнется от сладкого. И на третьем месте, как Новый год встретишь, так и проведешь. Вот
1: все такие. Работает.
0: Все. Вейкаперы. На рекорде.

0: 10 утра у нас ровно в Петербурге, по московскому времени. Здесь вейкаперы, и мы напоминаем, что нам можно присылать вопросы. В конце часа мы на них отвечаем в чате мобильного приложения Рекорда. Можете их писать, любые, какие хотите. Может, вам подсказка какая-то нужна. Мы как шар с предсказаниями можем тоже там. Вы можете написать первое, второе или третье, мы скажем третье.
1: Первое — это супчик. Второе, что-то с котлеткой.
0: Вот все наше понимание сообщений. Пишите, друзья, в конце шоу отвечаем. А мы пока к новостям. Оказывается, офисная работа разрушает здоровье женщин. Это так. Плохо, это плохо. Работа в офисе наносит серьезный ущерб женскому здоровью, провоцируя набор веса, варикоз, психологические проблемы. Рассказал об этом акушер-гинеколог. Вот, человек, которому с образованием. Можно доверять, в принципе. Вот такая история.
1: Вполне возможно, из-за того, что сидячий образ жизни, либо неудобная обувь.
0: Нервы, опять же, мы выбешиваем на работе наш
1: кого?
0: Пол, да?
1: Ну не мужчин, знаю. Но все равно я когда в офисе работал, я вообще был, ну, идеальный сосед.
0: Тебе так казалось. Тебе это при тебе ничего не говорили.
1: Ну, наверное, не знаю. Да. Нет! Я был нормальный! Надо написать своим бывшим коллегам.
0: Ну, вообще можно, почему бы и нет, там удаленочку какую-то выбить сейчас, да, для девушек. Почему бы нет?
1: Давайте так, девочки, которые работают в офисе, и начальники этих девушек, женщин прекрасных, придумайте какую-нибудь штуку, чтобы им было удобнее работать. Чтобы для них офис был. Все, сейчас. Так, подожди, давай. Где мой сундучок с сексизмом? Так. А вы отнесите их рабочие места, знаете, в такое пространство, которое на кухню похоже.
0: Добрый вечер.
1: Ну ладно, это шутка, конечно. А что если сделать действительно рабочее место там для девочек, для некоторых мальчиков, привычное для них? Ну,
0: для девчонок четырехдневку надо сделать, и мы в пятницу мужиками нормально поработаем, правильно?
1: Согласен. Иногда можно делать им и двухдневочку, и однодневочку.
0: Хорошо, и сейчас же хорошо сидим.
1: А нам в гараже, а мы в гараже должен быть. У нас офис такой, да, мы сидим там.
0: Ну надо думать. Идея пока сырая.
1: Защищайте девочек.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про мороженое же.
2: Ну, конечно же, про него любимое. Итак, мороженое появилось еще в самые древние времена. Китайские правители создавали ямы, где хранили лед, а потом смешивали его с какими-нибудь ароматизаторами. Mm-hmm. Но это еще не все. В Европе римские императоры приказывали быстрым бегунам доставлять им снег и лед с Апеннин. Ну, Апеннинские горы. Mm-hmm. И вот они прибегали, приносили им это, а императоры смешивали этот лед с фруктами, медом, либо розовой водой, что сейчас мало отличается от нынешнего мороженого.
1: Круто.
2: Если слишком жестко приказывали, то лед уже сразу смешанный прибегал. Желтый. Да, чтобы они не напрягались. По оценкам, в скандинавских странах, таких как Финляндия, Швеция и Норвегия, потребление мороженого составляет более 12 литров на душу населения в год. Представляешь? Mm-hmm. По сравнению с Италией, родиной самого вкуснейшего мороженого, джелато. Джелато ты пробовал?
1: Зачем оно такое вкусное?
2: Ты не пробовал джелато? О, это великолепнейшее мороженое. Оно очень вкусное.
1: Может быть, и ел, но не помню.
2: Оно отличается даже от самого вкусного, которое вот здесь есть.
1: Лучше коровки из кореновки, что ли?
2: Коровка из кореновки где-то там нервно курит в сторонке. Вот. Джелато действительно очень вкусное, настоящее. Вот. Так вот, в Италии всего 5,5 литров на душу населения. На одного человечка в год. И немножечко про эскимо. Угу. Слово эскимо пришло к нам в русский язык из французского эскимоа. Надеюсь,
1: хорошо рассказал.
2: Эскисюмоа. Не знаю. Ну, пусть будет как-то так. Изначально так называли традиционный детский цельный комбинезон из меха либо кожи, который носили дети коренных народов севера, то есть эскимосы.
1: Подожди, а вот это твое самое вкусное мороженое?
2: Желято.
1: И село Зеленое тоже проигрывает?
2: Все село. Да ну, нет, конечно же, у нас есть очень вкусные мороженые.
1: И золотой стандарт, подожди.
2: Золотой стандарт? Ты что? Золотой стандарт, он всему проигрывает, по-моему, нет?
1: А вот это с шариками внутри СКБ.
2: Да, ну вообще, я не знаю, это не мороженое, это выкидыш какой-то, не знаю, кондитерский.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance
3: Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Беломорской от Дениса Давыдова до Гудаванцева, на Пермском шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта и на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Юлиса Фучика. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: И Гитляр Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы Сиэтл CS-35, UNES и CS-75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
5: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
6: Мне все удобно.
5: Вы хотели сказать «удобно».
6: Нет.
7: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на samolet.ru.
8: Застройщик у вас СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на samolet.ru.

0: и декларации на nas.dom.rf.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Старые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 10 июня.
2: Овны, в этот день вашему любимому человеку захочется сделать вам некоторое замечание касательно поведения вашего.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет активно придираться к вашим словам.
2: Близнецы, сегодня ваш любимый человек будет полагаться на вас несколько больше, чем обычно.
1: Раки, в этот день у вас совместно с вашим любимым человеком замечательно получится воспитать маленького ребенка.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять ваши шутки и в целом ваше чувство юмора.
1: Девы, в этот день ваш любимый человек ни на секунду не должен забывать о том, что вы его любите.
2: Весы, будьте сегодня честны в первую очередь перед собой.
1: Скорпионы, сегодня вас будут ждать радостные открытия и приятные находки в личной жизни.
2: Стрельцы, не будьте сегодня так категоричны, не торопитесь выражать свое мнение по поводу того или иного.
1: Козероги, сегодня вы вполне можете перепутать вашего любимого человека с кем-то еще.
2: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет непросто перестроиться на общение с вами после другого общества.
1: Сегодня для рыб, очевидно, настанет время заняться шопингом. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, который разрешает управлять вездеходами, багги и другой техникой категории О водителям с правами категории Б, С и Д. Новые правила будут действовать при аренде такой техники и после обязательного инструктажа по безопасности. В Госдуме предложили отменить штраф за забытые дома водительские права, свидетельство о регистрации автомобилей и полис ОСАГО. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, благодаря электронным базам данных сотрудники госавтоинспекции могут быстро проверить необходимые сведения без бумажных документов. Китайские ученые впервые в мире пересадили человеку сразу несколько органов свиньи. Пациенту с диагнозом смерть мозга пересадили печень и две почки, которые успешно функционировали почти 5 дней. После этого эксперимент завершили по просьбе семьи. Исследователи считают, что операция подтвердила возможность одновременной пересадки нескольких органов от животных человеку и может стать важным шагом в развитии ксенотрансплантации. Еще больше самой актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Биби

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть очень горячая техника, лучше закупаться сейчас, Стас.
2: Так, какой именно?
1: Смартфоны, ноутбуки и другая техника взлетят на 40-50% до конца года. Это предупреждают эксперты. А во всем виноват технический сбор, как обычно, кто-то в чем-то да виноват.
2: Технический сбор?
1: Да, так он звучит. Его перенесли на 1 декабря, но полностью остановить рост цен не выйдет. По новому закону за каждый ввезенный ноутбук импортеры будут платить 500 рублей, за смартфон 250 рублей. Однако бизнес, ну, конечно же, заложит эти издержки в стоимость товара. То есть на нас все, опять же.
2: Ну, так пусть на 500 рублей стоит дороже.
1: Но не совсем так это работает. А сверху добавятся еще торговые наценки и налоги, естественно. Поэтому, если ты хотел обновить смартфон, ноутбук, телевизор, вот пылесос, да хоть что, просто знай про это.
2: Так, где взять денег? Когда там будет уже такое, что мы вот цены повышаем, но вот за это вам даем еще и денег?
1: Было классно. Еще одна новость. Знаешь, что узнал? Скины из CSGO, из CS2 могут отобрать при разводе. Игровое имущество, как оказалось, юрист рассказал, тоже попадает под раздел с бывшими супругами. По словам экспертов, суд может учитывать стоимость игровых аккаунтов, персонажей, редких предметов при разделе совместно нажитого имущества.
2: Но это если он тратил семейные деньги на это.
1: Да, это легко доказать. Мы же вон вчера обсуждали.
2: Да, что если с общего счета.
1: Да.
2: А представляешь, она такая говорит: слушайте, ну неубедительно, не факт, что это были ваши деньги, да? Да я 15 каточек вынесла, вы что? Что такое, я хедшотов там нараздавала, он где был в этот момент?
1: А как в данном случае, аккаунт на кого завести, на друга тогда?
2: Нет, дело. А какая разница на аккаунт?
1: На батю аккаунт переписать?
2: Важно, с какой карточки были оплачены. Да ты можешь хоть на маму оформить аккаунт, хоть на, не знаю, на малазийского мальчика.
1: С маминой карты.
2: Вот, если это...
1: Уже выход.
2: Но опять же, нужно смотреть, делятся ли подарки. Если это подарок был тебе, то есть тебе скин кто-то подарил, то тогда можно...
1: Ну, так ты усложняешь все.
2: Это не я усложняю, жизнь такая.
1: Как обычно.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: Додо.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО Орса. ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
4: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно. Ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Немного ответим на вопросы, ну и пойдем уже. Так, Ева просит нас, пожалуйста, передайте привет любовный Альфреду от Евы. Я очень его люблю.
1: Альфред, любовный привет тебе.
0: Вот Альфред от... или Альфред, вот как правильно, интересно. Имя такое не часто встречается.
1: Да, интересное.
0: Поехали дальше.
1: Подожди, от Евы?
0: От Евы.
1: Прикольно. Здесь а от Брюсов никаких нет, не надо ему передавать.
0: Нет, нет, нет. Денис говорит, ребята, скучаю по Питеру. Три топ ваших алкогольных коктейля. Ну, мы вообще против алкоголя.
1: Да я и не пью.
0: Вот, поэтому вообще смешивать, я вообще не за смешивать. Я за вот отдельные напитки вообще.
1: Ну вот...
0: Льда достаточно, я за вот...
1: Лед, просто лед?
0: Лед и все, и какой-то напиток.
1: И даже без алкоголя.
0: Ну, конечно, да.
1: Знаешь, когда ты не пьешь такое, но в этой культуре ты говоришь, значит, мне, пожалуйста, водички и двух пьяненьких рядом со мной. Все, то есть какой-то алкоголь присутствует.
0: Так, отец Никон, ему нужна помощь. Он говорит, во-первых, всем привет.
1: Бог поможет.
0: Такая ситуация. Первая бывшая жена предложила поехать с ней в Нижний на эти выходные. А вторая бывшая жена поехать к ней на дачу. И они не знакомы. Вопрос вот в чем. Как объяснить нынешней жене, что косить траву в эти выхи на даче никак не получится? Сложная ситуация.
1: Ух ты ж, ежики. Так, стоп, подожди. Они не зря бывшие.
0: Это раз.
1: Все, пусть сами едут. Давай, познакомь их, пусть они едут в Нижний.
0: Вообще так себе совет, познакомь их. Ну он же хочет отправиться в одно из путешествий.
1: Не-не-не, так нельзя. Угу. Это не по-мужицки.
0: Скажи, я всегда говорю, бок болит.
1: Не, смотри, если есть нынешняя жена, то значит бывшие тебе уже все, никуда не упали, понятно? К сожалению, ну, мне кажется, что это правильно.
0: В личку отвечу, ладно. Это. Евгений нас просто спрашивает, почему все так?
1: Ну, как-то так.
0: Потому что не так иначе. Никак вот, иначе, да. Неизвестный слушатель скинул цифры от 1 до 8. Видимо, нам нужно выбрать какую-то цифру. Давай четверку.
1: Надо назвать ее.
0: Ну да, давай 4.
1: 4?
0: 4, да, вроде нормально.
1: Ну, мы вроде не в Китае, давай 4. Да?
0: Давай 4, это подойдет. Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. Завтра мы с вами услышимся. Кстати, у нас короткая рабочая неделя. Завтра последний рабочий день и отдыхаем. С вами были вейкаперы Никита и Стас.
1: Всем прекрасного. Прекрасной среды.
0: Пока! Вейкаперы на рекорде.

Radio. В эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа проведем в классной компании. Ребят, рассказывайте, как зовут ваших детишек при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Вот опубликованы самые популярные имена среди новорожденных в Ленобласти в 2026 году. И ими оказались София и Михаил. Такую статистику опубликовал региональный ЗАГС. На втором месте Анна и Александр. На третьем Василиса и Марк. А вот среди редких имен у мальчиков выделяются Кузьма, Назар, Лука и Клементий. А у девочек Анора, Мадлена, Вивея, Лали, Мане и другие. Если у вас еще нет детей, то какими именами вы бы хотели их назвать, напишите тоже в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу Trap Mafia House, Mafia Style.

0: слышим работу от Джоэл Кориенера «Devotion». Продолжим также бодро «Sound of Legend 6» «Вояж, вояж». Открывает этот час главный танцевальный «Airbook» с работы «Graceland Record Mix». И все это рекорд «Dance Лето».
1: «Dance Лето».

0: Рекорд. Реклама.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7431, 16+.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
6: Мне все удобно.
5: Вы хотели сказать «удобно».
6: Нет.
7: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
8: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
9: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
10: Нет.
9: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премиум УСТВ-2026. Движение. Голосуй на mustifistv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего

0: 10 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
1: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов. Закон запрещает с 1 сентября размещать социальную рекламу на ресурсах иноагентов и обязует органы власти и банки в течение 3 дней предоставлять Минюсту в электронном виде информацию о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Сборная России по футболу одержала победу над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-0. Игра прошла в Калининграде на стадионе «Ростех-Арена». Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с игровой платформы Roblox, которую заблокировали в России в конце прошлого года. В Минцифры заявили, что получили от Roblox гарантии соблюдения российского закона. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Ашка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. ООО «Банк.»

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро. Акция действует при покупке масла Лукойл, City Global Service.
1: Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7.
3: Цена с учетом лекарственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семей? Встреч.
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225 44 33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
10: Я на тебе женюсь.
9: И от нее уже никуда не деться.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: Додо.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
15: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй. В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
16: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.

0: Spirit Fitness – это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Следующий час стартует в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Какая у вас ласточка? Вот Toyota признали самым надежным автобрендом. Исследование поставило японцев на первое место. Следом идет Lexus, Honda. Немцы в хвосте. Mercedes на 18 месте. BMW на 26, Audi на 28. Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд, какой автомобиль у вас и довольны ли вы им или, может быть, хотите сменить. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от John Summit «Shades of Blue». Также появится работа от Моти «The Good, The Bad and The Ugly». KDD Kane, Alex Alta, «Cricket Love» в этом часе. Послушаем трек от Bibi Rexha «New Religion». Открывает работа Avalon Rocks, там Vertigo, Рекорд Микс. И это все Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето на Рекорде.

Завтра в городе выступит театр одного актера. Весь билет

0: Рекорд. Реклама.
1: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Вкусное лето с АЗС «Таифынка». Кофе «Американо» и мороженое в комбо-наборе по специальной цене.
5: Сроки проведения акции до 30 июня 2026 года.
4: Заправляйтесь, угощайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Подробности об акции уточняйте на АЗС «Таифынка».
5: Не является публичной офертой.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
11: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
13: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
14: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: В Крыму введут новую схему движения поездов с 10 июня. Часть из них будет курсировать только в светлое время суток, сообщил глава Крыма Аксенов. Предусмотрено курсирование 96 пригородных поездов и 28 поездов дальнего следования по 20 маршрутам. В Госдуме опровергли введение штрафов для пользователей за авторизацию через Gmail, Apple ID, Google ID и другие. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что законопроектом установлена ответственность исключительно для владельцев сайтов. Около 43 тысяч россиян получили отказ в шенгенской визе в прошлом году. По данным АТОР, из-за этого заявители потеряли более 4,5 миллионов евро визовых сборов. При этом доля отказов снижается уже третий год подряд. Всего за год консульства стран шенгенской зоны рассмотрели почти 680 тысяч заявлений от граждан России, что на 12% больше, чем годом ранее. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю!
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
13: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Открываем новый час. В эфире главные танцевальные. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, кто вы по знаку зодиака? Я вот отчасти в это верю. И, ну, все не просто так. Как будто тельцы, например, близнецы и водолеи станут богачами до конца июня. Ну, конечно, верю тут про близнецов в том числе. Тельцы обогатятся за счет возвращения долга или неожиданных источников дохода. Близнецы получат деньги через старого знакомого или необычное предложение. Надеюсь, приятное. Водолеи же станут богаче благодаря новой работе. В общем, тельцы, близнецы и водолеи, вам невероятно повезло в этом и в июне. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, сбываются ли у вас какие-то астрологические прогнозы. Если да, то что было? Мне интересно узнать. В этом часе послушаем работу от Фил, He's a Pirate, Рекорд Ремейк. Также появится Армин Ван Бюрен, Like a Child.

0: Если вам на улице стало плохо, постарайтесь вспомнить, а было ли вам хорошо.
1: If I can live through
2: we've lost dancing
1: this next 6 months
2: we've lost dancing
1: day by day
2: we've lost dancing
1: if I can live through this
2: we've lost dancing
1: what comes next will be marvelous.

0: Еженедельно шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джейми Филдинг. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать «удобно».
2: Нет.
3: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на «Самолет.ру».
4: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на «Самолет.ру». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
5: Не оферта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия предложила включить в 21-й пакет санкций 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран, сообщила фон дер Ляйен. Она также добавила, что Еврокомиссия введет новые экспортные запреты против России на металлы, сплавы и компоненты для беспилотников. Запуск прямых авиарейсов из России в Бразилию пока не планируется, так как пока не удастся гарантировать коммерческую загрузку бортов. Об этом сообщил директор департамента Минэкономразвития Кондратьев. Отмечается, что переговоры на уровне ведомств уже идут, однако странам нужно будет найти авиаперевозчика, готового выполнять рейсы. Интерес к творчеству Майкла Джексона заметно вырос после выхода фильма «Майкл». Количество прослушиваний увеличилось на 44%, говорится в исследовании Kion Музыки. Наиболее популярной композицией стала песня «Билли Джин». Также в топ вошли «Bad», «Black or White» и «Beat It». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
16: Дэнс лето
0: на рекорде.
16: Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Вот Александр с голосовым и начнет.
2: Знаю точно, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступит, это к деньгам. И я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он не договорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
4: Дэнс Радио. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service.
2: Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
4: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Но опять же, знаете, какой-то любовью повеяло. Так, заглядываем в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Что пишут? Каждая третья россиянка не будет встречаться с мужчиной без автомобиля. Вот такие новости. Каждая третья россиянка вот отказывается, и все, 33% девушек иначе. Вот нет у парня авто, все, до свидания. 46% девчонок надеются, что машинка появится в будущем, верим в лучшее. И только 20% готовы к любви. Ну вот просто так, просто от чистого сердца. При этом для большинства парней абсолютно не важно, есть там машина у девушки, нет ее, появится или никогда этого не будет. Вот такие вот отношения. Друзья, вы же заглядываете в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите для вас, что самое важное в партнере, что вы всегда ищете, что вот обязано должно быть в вашей любимой второй половине. Пишите, почитаю. Анима в этом чате. Out of my body. Еще услышим Эркотс и Better Off Alone. Также Good Lucky, La La La. Еще Sony Fadera, Think About Us. В начале часа Yearbox, Graceland. И все это Рекорд Дэнс Лето.

0: настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: В Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7.
3: Цена с учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
4: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
5: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.

0: 700 рублей. Занятие с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а сегодня Всемирный день мороженого. Но, знаете, не про еду я буду говорить сейчас, раскрою вам небольшой лайфхак. Вначале небольшая предыстория. Оказывается, эта теория, она, кстати, подтверждена. Если подумать о мороженом, то ты волей-неволей начинаешь улыбаться. Вот просто попробуйте. Вот у вас обычные ваши рутинные дела, и раз вы... Просто это слово у вас возникло в сознании. Мороженое. Ваши уголки рта, правда, чуть-чуть приподнимутся. Опять же, что касается лайфхака, для того, чтобы более классно и доброжелательно получаться на фотках, опять же, вы позируете, попробуйте, подумайте о мороженом. Лицо станет очень благостным. Вот-вот попробуйте, потом спасибо скажете. Хьюго в этом часе и Moving to the Sun. Еще Биби Рекса и Faithless in Your Religion. И роскошная Зиверт Газ. Я газую, когда нету газу, когда мог, то ветер. А еще Джош Фэвос и Like a Prayer. Прямо сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo, и все это Рекорд. Dance лето.
1: Dance лето. На рекорде. Лето.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джейми Филдинг. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
10: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.
13: Реклама в Казани 554-20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, сегодня день, что ли, такое? Новости вот просто одна пикантнее другой. Джереми Кларксон запустил Only Farmers. Это Only Fans? Что? Only Fans, но для фермеров. Угадайте, что там показывают? То самое. На платформе можно выкладывать фото огурчиков, помидорчиков, делиться секретами сельской жизни, ну и, конечно же, смотреть, как живет британская глубинка, записываться на экскурсии, дегустации, ночевки на фермах среди коров, мычащих тоже никто не отменял. Почему нет? Мне кажется, это очень даже классно, друзья. Смотрите, как монетизируется, да, на платформах вот этих вот, ну там, 18+, и раз, все, у нас помидоры, огурцы, яблоки. Знаете, что вспомнила? Что недавно я лазила буквально вот пару дней назад в аккаунте Памелы Андерсон. Понимаем, кто это, да, это секс-символ 90-х. Лазила у нее в аккаунте, она выпускает сейчас соленые огурцы авторские. Вот, вот куда стремиться-то надо, в какую сторону двигаться. Думайте, понимаете, думайте. Кэдди Дикей в этом части и Cricket Love услышим обязательно. Еще впереди Loud Luxury, Love You For Life. И непременно Оффенбах «Miles Away». «Медуза» тоже в этом часе «Don't Wanna Go Home». Уже сейчас Эббин Холлоу, и все это рекорд «Дэнс Лето». Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете. Они копейки стоят, у метро продаются, одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху, не просто смотрел, а на

0: До Кулгали, на улице Кулгали от Юлиса Кучика до комиссара Гавишева и на улице журналистов от Халитова до Сибирского тракта. Всем удачи на дорогах!
1: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
2: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр метро.

0: Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать «удобно».
2: Нет.
3: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
4: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
11: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
12: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: Канал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
6: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
7: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.

0: Фитнес – это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: Додо.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно. Ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и я только сейчас сообразил, что, оказывается, эта неделя-то у нас с вами рабочая короткая, потому что 12 июня День России, и у нас с вами будет плюс дополнительно один выходной день. Впрочем, нас, диджеев, это не касается, потому что, наоборот, чем больше выходных дней, тем больше ночей мы работаем. А Радио Рекорд так вообще работает без продыху, круглосуточно, и все для того, чтобы вы получали классное настроение и позитивные музыкальные вибрации. Будем мы это делать с вами и в ближайшие 60 минут. Вот что мы с вами послушаем из самого вкусного и интересного. Алок и Хай.

Girl Record Mix. Sony Fader D.O.D. Think About Us Record Mix. А прямо сейчас Yearbooks Graceland.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе.

0: Рекорд. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
4: Мне все удобно.
3: Вы хотели сказать «удобно».
4: Нет.
5: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
6: Застройщик ООО «СЗПРЕК С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проект и декларации на наш.дом.рф.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам сохранят возможность упрощенного восстановления пароля от госуслуг. Это следует из обновленной версии законопроекта. Ранее предлагалось восстанавливать доступ к аккаунту только через МФЦ, банки, биометрию или электронную подпись. Однако ко второму чтению эти ограничения из документа исключили. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Госдума приняла закон, позволяющий водителям с правами категории Б, С и Д управлять багги, вездеходами и болотоходами. Речь идет о внедорожном транспорте с числом мест до 8 и массой до 3,5 тонн. Управление будет разрешено при аренде техники и после прохождения инструктажа по безопасности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026. 12+.

0: Москитом.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте. Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете.
4: Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, а анализировал.
3: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
5: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
6: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service.
2: Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. В Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7.
3: Цена с учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
10: Я на тебе женюсь.
9: И от нее уже никуда не деться.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: Додо.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Эгофест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Привет, привет, привет, это шоу «Хочу и баста». Да, конечно, мы снова начали, мы снова в 6 часов, как всегда, с тобой рядом. Чем ты занимаешься этим летом? Я бы хотел знать, как минимум. Может быть, ты ходишь на концерты, может быть, ты посещаешь какие-то выставки, может быть, ты проводишь все время на веранде. Столько всего классного дает эта погода, я даже не представляю. Каких только занятий сейчас нету. Ну и главным занятием, наверное, сейчас в 6 часов будет послушать наше любимое радио. А что ты услышишь сегодня на нашей радиостанции? Ну, например, «Avalon Rockstone» с треком «Vertigo». Также, конечно же, трек «Fall», «Vadet», «Pneu», «Alex Lam» с треком «Changes».

Ну и классику, на которую сделали уже столько миксов. Good Lucky, Mastery и Afro Queen с треком «Ла-ла-ла». Столько интересного мне хочется тебе рассказать. Ну и, конечно, разыграть что-нибудь тоже я обещаю сегодня. Это шоу «Хочу и баста», Антон Чех у микрофона. Мы начали.

Вот так теперь звучит La La Land, это трек Green Velvet. Возможно, кстати, тебе хочется разогреться как-то в этот эфир, хотя, казалось бы, да, погода такая, что разогреваться и не обязательно, но передавай привет обязательно своим друзьям и близким по номеру 8-939-303-101-9 на Радио Рекорд. Кстати, я тебе так скажу, очень даже классно передавать привет, очень классно их получать. Я сам лично передавал приветы людям, и они даже записывают это на видео, отправляют потом своим друзьям, поэтому я тебя убеждаю в том, что это классно. Если ты хочешь с какой-нибудь девчонкой познакомиться, направь привет мне, и я обязательно ее имя озвучу в эфире.

Ты знаешь, мы всем радио вообще так сильно вкладываемся в то, что ты был с нами, даря всякие разные подарки, разыгрывая каждый день что-то интересное, поэтому обязательно просто побудь, просто можешь написать привет для того, чтобы мы как-то себя обозначить, что ты тоже являешься частью Радио Рекорд, и, возможно, сегодня тебе тоже повезет. За активное участие я также люблю награждать людей, поэтому... Обязательно будь с нами. Напоминаю, Telegram все еще работает по тому же самому номеру, который я уже назвал. 8-939-303-101-9. Так что просто жду тебя. Просто поучаствуй сегодня в шоу этом. Стань частью нас.

Привет и сыпятся в мою студию, как из рога изобилия. Например, тебе, Илья, я тоже передаю привет и всем, кто неравнодушен к нашей радиостанции. Скоро, кстати, будет реклама, на которой мы уйдем совсем коротко, а после этого я обязательно что-нибудь интересное для тебя разыграю. Ну, а для начала предложу небольшой челлендж. Все-таки надо как-то заслужить, да, приз? Кара, тебе тоже привет, йоу, пишет Кара, так что вы тоже разогреваетесь активнее. Давайте сейчас послушаем рекламу, немножко утомимся, ну а потом обязательно включимся.

0: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+. Реклама в Казани. 554-20.
1: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Миру также передаю хай, да, привет. Вот так у нас по-американски тоже можно приветствовать. Хай-йо, у нас сегодня собралось какое-то рэперское комьюнити, так что всем тоже, всем рэперам привет. Шейк, тебе тоже привет, рекорд всем казанским слушателям. Казанские слушатели тебе тоже передают привет, так что ты тоже можешь подключиться. Я напоминаю, что скоро я обязательно что-нибудь разыграю, так что присоединяйся к нам. Номер ты помнишь, телеграм ты знаешь, так что пиши.

После Мваки послушаем трек Changes, который я объявлял ранее в начале эфира. Ну, а после этого объявленного трека я обязательно объявлю тебе условия данного конкурса, который сегодня будет проводиться, так что будь с нами.

Вот ребята уже спрашивают, а что вы такого сегодня разыграете, Радио Рекорд? Ну, слушай, если бы все так было просто, да? Я сегодня, ну, я так могу намекнуть, что просто мы сегодня разыграем, ну, что-нибудь вкусненького покушать. А что нам еще может быть приятно? Самое вкусное — это всегда поесть где-нибудь по-интересному. Правила конкурса следующие. Я хочу, чтобы, в общем, расскажу историю. Хочу начать предложить девушке встречаться. Вот, думаю, как бы оригинально это сделать. Подскажи мне на Радио Рекорд, как мне сделать это оригинально? Что бы мне такого вот предложить, может быть, куда-то сводить, может быть, кольцо там из пробки сделать или что-нибудь такое, ну, или подороже можно что-нибудь. В общем, предложи какой-нибудь вариант, как сделать так, чтобы девушка согласилась встречаться. Вот, 8-939-303-101-9, Радио Рекорд. Ну, Телеграм тебя ждет.

Ну что, есть уже несколько вариантов, которые можно попробовать осуществить. Вот давай, Кара, от тебя прочитаю. Возле речки в центре с видом на Кремль, и речку, я так понял, и природу, есть столик. Там вот можно накрыть его и предложить встречаться. Будет красиво и вам эффект. Я, кстати, как раз там живу, неподалеку, только с другой стороны. И столик там подставить, ну, кстати, наверное, проблематично. Очень много людей. Вот что меня смущает. Есть тут где-нибудь поздно ночью, либо очень рано утром. Так, какие еще варианты у нас есть? Так. Вот Мир прислал вариант. Но это вариант из вредных советов. Снять самолет, полет до Свияжска, там предложить, дать вариант. Ну, либо соглашаешься, либо вот тебе парашют и прыгай отсюда. Ну, либо можно даже третий вариант предложить без парашюта. Но это совсем уже вредный совет. Слушай, надо подумать. Давай еще вариантов накидаем.

0: Репорт реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Я напоминаю, что у нас розыгрыш. Я объявил условия конкурса такие. Подсказать мне, как все-таки стоит сделать предложение девушке так, чтобы она начала с тобой встречаться. Мне предлагаете вы, мужики, какие-то советы, которые вряд ли меня приближают к успеху. Вот Илюха предложил мне, говорит, уехать в глэмпинг на уикенд и там предложить. А если откажут, то обратно не везти. И вот так вот билет в один конец. Ну, слушай, я боюсь тогда, не знаю, она потом заяву на меня кинет за то, что я ее отвез в лес. Так что это тоже не приблизит меня к успеху. Ребята, еще какой-нибудь классный вариант я жду от вас. После этого буду обязательно подводить итоги.

Только что прозвучал классный трек Destination Calabria от Алекса Гаудино. Помните, у нас недавно он был в студии. Классный мужик на самом деле. Я вот еще варианты накидываю. Вернее, вы мне накидываете варианты, мужики. Как все-таки мне классно сделать предложение девушке, чтобы она согласилась со мной встречаться. Вот Сергей, значит, предложил мне вариант сгенерировать с помощью ИИ смешной видеоролик с ее участием и изложить в нем предложение. Позвать в кафешку или ресторан. Третий вариант. Дальше пойти погулять, посмотреть закат. Наверное, а не заказ, но, наверное, закат посмотреть. И завершить вечер показом клипа. Понравится, она твоя. Нет, но считай, хорошо провел время. Слушай, согласен, план довольно-таки неплохой. Я думаю, что ничего сложного в этом нет, так что можно попробовать. Так, вот мы тут с Карой пытаемся дальше разогнать, что же нужно делать. Предлагаешь ты мне поехать на набережную Локомотива, там, значит, организовать все это, да, поставить столик и там предложить встречаться. Ну, вариант интересный, вариант хороший. Я почти уже купился на твой вариант, так что буквально еще немножко времени, и я обязательно разыграю наш сегодняшний приз.

Ребята, что же вы мне не сказали сразу, что у нас романтики такие на рекорде сидят, потому что вы мне столько классных вариантов накидали. Вот еще один вариант от шейха. Говорит, можно пригласить девушку в ресторан, заранее предупредить официанта, чтобы принесли десерт, и под десертом была твоя записка. Официант должен сказать, что это просто комплимент от заведения, а в записке должен быть написан твой вопрос. Очень-очень-очень заманчиво, шейх. Ну, слушай, это прям уже как будто бы даже для более серьезного предложения можно рассматривать. Так что, наверное, попробую твой вариант рассмотреть для того, чтобы предложить съехаться, например. Как вариант, можно так сделать. А так, вот Акара мне расписал все-таки очень классный вариант. Не знаю, ребят, давайте вам просто на заметочку, чтобы вам тоже было интересно. Короче, яхт-клуб «Локомотив», туда по навигатору строите. Дальше там есть какая-то катушка, на которую можно будет сесть, и там даже есть один стул. И, кстати, Кара вас может даже отвезти туда. Или это только мне предложение такое. На неделю назад он заезжал, говорит, все было на месте, так что все там есть. Слушай, Кар, давай за такой классный разбор вообще моей личной жизни и как ее дальше организовать, я тебе и подарю этот прекрасный бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс», на который ты можешь съездить в отвлечение от рабочего дня, провести классное время, тем более, наверное, раз у тебя автомобиль есть, доехать туда будет не проблема. Так что бизнес-ланч на сегодня твой, я сейчас обязательно тебе вышлю купоны, а я напоминаю тебе, что розыгрыши каждый день проходят, и это значит, что ты и завтра сможешь поучаствовать. Завтра, кстати, я тоже в эфире. Так что давай-ка остальные, все, кто участвовал, давайте еще что-нибудь интересное придумаем. Я же не прям завтра буду делать. Так что давайте завтра продолжим эту историю. Может, еще какие-то классные варианты. Или что-то интересное предложу. А сегодня, Кар, ты победитель.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на Первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 23. Было малооблачно и ясно. А завтра, по данным Яндекс Погоды, днем температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. Ожидается небольшой дождь, правда, но он же летний. Столько песен про него есть. Пой и кайфуй.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
0: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
3: Рекорд. Реклама.
4: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Вкусное лето с АЗС Таифенко. Кофе американо и мороженое в комбо-наборе по специальной цене.
6: Сроки проведения акции до 30 июня 2026 года.
5: Заправляйтесь, угощайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Подробности об акции уточняйте на АЗС Таифенко.
6: Не является публичной офертой.
7: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
8: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
9: ОМВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
10: Новый джетур за 1 970 000 рублей. При наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
11: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
12: Не оферта.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: Додо.
15: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
16: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20. Хочу и баста на рекорде.

О, ребята, в общем, порадовали вы меня сегодня вариантами, как же мне все-таки сделать предложение девушке, чтобы встречаться начать. Напоминаю, просто встречаться, пока не предложение для свадьбы. Поэтому вариантов вы мне накидали массы. Я, честно говоря, несмотря на то, что Карли победил, сейчас максимально еще раз просматриваю варианты, что из этого может зацепить. И знаете, какой вывод я сделал? Можно понять по нашим радиослушателям, кто женат, а кто нет. Потому что кто-то мне предложил скинуть девушку с вертолета или самолета, да, что если она не согласится. Кто-то предложил в лес ее увезти, а кто-то действительно там и ресторан, и записки, и столик какой-то уединенный. Поэтому вариантов на самом деле масса. И вот зависит, да, от того, как я хочу все-таки оно закончилось. Я сейчас подумаю все-таки, как это свидание закончить лучше. Так что спасибо тебе за варианты, за участие. Сегодня суперский эфир. Все благодаря вам.

Ребята, еще раз хочу передать всем большое спасибо за активное участие в сегодняшнем эфире. Я вам так скажу, я вот... Подводя итоги сегодняшнего прекрасного вечера, хочу еще раз подметить то, что искусственный интеллект может не все. Вот я спрашивал у искусственного интеллекта все-таки, как сделать интересное предложение. И, ничего интересного он мне такого не предложил. Вот что? Разве искусственный интеллект мог бы предложить такой вариант, который предложил мне сегодня Кара, сказав о том, что можно... доехать до локомотива на яхт-клуб, и там есть какая-то катушка, куда можно сесть. Ну, конечно, искусственный интеллект до такого еще не дорос. Поэтому, ребята, искусственный интеллект нас не заменит. Я вам могу точно сказать. Поэтому обязательно не перестаем думать сами, не перестаем придумывать, не перестаем творчески мыслить. К счастью, наши радиослушатели, Радио Рекорд это умеет. Это было шоу «Хочу и баста». С тобой был Антон Чех. Спасибо тебе за участие. Пока.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофон, и мы начинаем новый музыкальный час. Я же хочу вам рассказать о том, что из вкусного и интересного будет у нас в нашем вечернем эфире в ближайшие часы здесь, на Рекорде. Сегодня у нас среда, много будет разных классных радиошоу. Во-первых, через час ловите в эфире шоу Кремова и Хрусталева. Далее эфир забирают у нас Team Vox с радиошоу Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Далее в полночь у нас будет Рекорд Гест Микс, специальное радиошоу, которое выходит только в ночь со среды на четверг. Я уже в прошлом часе про него рассказывал. Сегодня у нас будет отличный гость из Британии. Поиграет нам хаус-музыку. В час ночи у нас будет The Skulls, наш резидент. Ну а в 2 часа ночи нидерландский диджей-продюсер Мартин Гаррикс, диджей номер 1 на планете. Между прочим, он таким был целых 5 раз. Вот такое вот у нас расписание. И давайте прямо сейчас традиционно узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут диджей Льюис и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake. Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun, Record Mix. Иман Бек и София Рейс, Not You, Record Mix. Джоэл Кори, Devotion, Record Remake. А прямо сейчас Эбин, Hello, и это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд!

Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance.

0: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
1: И Гитляр Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжается.

0: 13 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Это «Спирит Стан», здесь принцип такой. Ты гордишься своим телом, мы гордимся тобой.
3: «Спирит Фитнес» — это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
4: ООО «Рекорд Фитнес».
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Послы Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, но практических решений в ближайшее время не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, Еврокомиссия добивается от стран Евросоюза утверждения этого пакета рестрикций в течение июня. Миноборнауки сообщила о разработке новых методов лечения опухолей мозга. Ученые создают технологии, которые повышают эффективность лучевой терапии и позволяют перепрограммировать опухолевые клетки, превращая их в безопасные и неспособные к делению. Смартфоны, ноутбуки и другая электроника могут подорожать на 40-50% к концу этого года, предупреждают эксперты. Среди причин – рост стоимости комплектующих, новые налоги для импортеров и технический сбор на электронику, который начнет действовать с 1 декабря. По новым правилам, на ввоз ноутбуков и смартфонов будут взимать фиксированные сборы, которые, как ожидается, переложат на конечных покупателей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багаж. Багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде! Лето!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете.
4: Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, а анализировал.
3: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Да. Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
0: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. Ограйн 120-160-00-56-261.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
9: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, как всегда, для тебя все. Мы будем с тобой увлеченно обсуждать разные новости в течение ближайшего часа. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, одна из главных когнитивных проблем человека – это неспособность устанавливать причинно-следственные связи. Когда человек раз за разом совершает одни и те же действия, но ожидает другого результата. А такой человек идеален для любого мошенника, для любого продавца-манипулятора – и в конечном счете для любой власти. Новости позволяют видеть истинные причинно-следственные связи очень-очень немногим, поэтому они не страшны манипуляторам всех форматов, и поэтому их ни в одной стране мира еще не запретили. Этим мы и пользуемся здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Краснодаре начали собирать реплику гиперкара «Бугатти Мистраль». Местное ателье работает над полноразмерной копией одного из самых дорогих родстеров в мире и обещает сохранить узнаваемый дизайн, фирменную решетку-подкову и оригинальные пропорции. Если настоящий «Бугатти Мистраль» стоит около 5 миллионов евро и был распродан еще до премьеры, то краснодарская версия обойдется примерно в 6 миллионов рублей.
2: 6 миллионов? Это что, «Бугатти», сделанный в гараже, что ли?
1: Ну да, мы сказали, что местное ателье, какое-то ателье у Ашота, знаете, дело. Не завод какой-то большой.
2: А в чем секрет? В хорошей настойке в гараже?
1: Ну, в энтузиазме как бы Ашота и его друзей.
2: А почему, кстати, он называется «Бугатти Мистрал»? Это что, какое-то краснодарское слово? Слушайте, это нехорошо в любом случае, потому что надо было хотя бы хоть как-то русифицировать название. Или, там, не знаю, добавить в название какого-то колорита нашего. Краснодар — это же исторический центр казачества.
1: Кубанского, да.
2: Да, можно было назвать там, да, «Бугатти Казак». Или там...
1: «Бугатти Исаул».
2: Или просто Исаул.
1: Чтобы Газманов с ним сфотографировался, с «Бугатти».
2: Да, кстати, да. И в Краснодаре что там еще? Там есть еще, как называется, «Краснодар-Сельмаш». Вот, так и назвать. «Бугатти Краснодар-Сельмаш Казак Мистрал Газманов».
1: Ну, видите ли, цель-то у этих энтузиастов была в том, чтобы сделать максимально похожее и максимально, чтобы вот, как бы вот, ну, просто тютелька в тютельку. Это уже лишнее, это уже разрыв. Они же хотят, чтобы их принимали за настоящий «Бугатти». Ну, это... Если это не такая цель, то зачем это все нужно?
2: Я не знаю, вот в этом у меня и главный вопрос. Собственно, в первую очередь вопрос в том, что это за «Бугатти», потому что было сказано, что настоящий этот «Мистрал» стоит сколько там, 5 миллионов евро, да? И он, типа, был уже распродан за эти деньги. А наш обошелся в 5, да?
1: 6 миллионов рублей. Ну, это логично. У них валюта евро, у нас валюта любви, рубли. 5-6 миллионов.
2: Но не только в этом логика. А дело в том, вот понимаете, вот они на самом деле и есть на поверку все эти западные коррупционеры-распильщики. Потому что, смотрите, значит, все-таки можно «Бугатти» сделать за 5 миллионов рублей, а не за 5 миллионов евро. Да? То есть это все у них там распил. А, кстати, вот такой вопрос. А как все-таки можно собрать «Бугатти» за 5 миллионов рублей? В чем секрет? Может быть, все-таки...
1: Вот действительно... Работать честно, как бы, да? Там, из отечественных материалов обязательно, значит, свои импортозамещение. То есть... Там Краснодар край богатый, житница, можно сказать, курорты. Нет, там.
2: Ну, да, но конкретно в деталях. Может быть, там же было сказано, обещает сохранить узнаваемый дизайн, фирменную решетку, подкову. Может, кстати, дело в подкове. Может быть, подкова как бы с коня, казака. Ну, она думаю, дешевая.
1: Что, нет, подкову и решетку они сделают в ноль. Там в основном, может, какие-то вопросы. Окей. В двигателе, там, знаете, это все вот как бы. А решетка будет просто идеальная с подковой.
2: Да, видимо, да. А может быть, еще знаете, в чем дело? В том, что там было сказано, что типа узнаваемый дизайн. Да, то есть не такой же, а узнаваемый. То есть, в принципе, узнать можно, да? Что-то такое, знаете, есть отдаленно.
1: Если что-то... в гараже свет не включать особо, ну, яркий такой, такой просто...
2: Что-то от «Бугатти», что-то от «Шестерки» ВАЗа, что-то от «Газа», от
1: «Буханки». Тут же еще возникает вопрос авторских прав, если они сделают полностью такой же «Бугатти», ну, один в один как бы. Это незаконно. Поэтому там должно быть что-то свое внесено.
2: Наше.
1: Да, такое, чтобы не передрались юристы «Бугатти».
2: Да, написано «Бугатти ВАЗ». Но вопрос-то на самом деле важный. И бог с ней, с этой новостью. Вопрос, который за ней стоит, да, вот, который цепляет струну наших нервов, это вопрос такой. Вот, товарищи, смотрите, ведь вот делают в Краснодаре умельцы уже свой «Бугатти». А это все почему? А это все потому, что на самом деле, ну, не устраивает нас как-то до конца наш ВАЗ. И все мы ищем какую-то идеальную машину. Но ведь вопрос, особенно сейчас, крайне актуален. А что такое, особенно сегодня вот в России, что такое крутая тачка? Это какая? Ведь сейчас у нас уже все прицелы сбиты. Там Китай там на рынке. Мы уже забыли, что там были там когда-то реальные Мерседесы, а не то, что сейчас. А сейчас-то полная там Мерседес Г-класса. Да, и такие же BMW там наполовину делаются. Ни от китайцев ничем не отличается. И вопрос, что такое крутая тачка? Ну, не в смысле даже марки, а в смысле какая? Да, там, не знаю, быстрая, комфортная, там, с большим багажником. С вместительным бардачком.
1: С твердым карданом. Есть такой, просто не автомобилист, есть такой кардан?
2: Да, но это вас. Кардан — это не то, что в салоне, это не то, что вы думаете.
1: Нет?
2: Да нет.
1: Хорошо. Такой, не этот на полшестого кардана, такой кардан.
2: Да,
1: такой.
2: Ну, например, да, или там, знаете, для кого-то, ведь у всех разное представление о лакшери. Кто-то, знаете, там, вот коробка, автомат, кондей-мандей, например.
1: А вот что кто-то. Кондей? Вот, кондей сейчас уже у всех, по-моему, есть. Душ Жарко.
2: Да, ну, это уж, да, может быть, просто, нет, давайте простые категории. Крутая тачка, там, где кожа, там, кожа-рожа, да, весь на коже, там, да. На...
1: Кожаный руль такой, мягкий, твердый кардан и мягкий руль.
2: Да, очень важен многим подогрев, да, вот, да. Вот сейчас особенно. Чтобы, например, четкий был. Вы знаете, вот есть такие машины, они под четкий не очень предназначены.
1: Как Бугатти Мистраль, вот, как бы, совсем, четкий фиг повесишь, что, даже не на что, наверное, цеплять там их, как бы.
2: Да, или знаете, еще люк. Знаете, такой вот люк, прозрачный люк, очень важно, чтобы на небо смотреть, когда ты едешь.
1: Какая-то подсветка, знаете.
2: Подсветка.
1: На колеса, может быть.
2: Вот что такое крутая тачка? Что ее отличает? Что есть признак по-настоящему крутой тачки? И как, может быть, и марка тоже? И почему, ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Астронавты НАСА высадятся на Луну в трусах от Прада. Итальянский модный дом совместно с компанией Axiom Space разработал специальное нижнее белье для лунной миссии Artemis. Облегающий костюм надевается под скафандр и оснащен системой вентиляции, которая обеспечивает охлаждение тела и циркуляцию воздуха. Прада стал первым люксовым брендом, участвующим в создании оборудования для космических миссий. Испытать разработку на практике планируют во время высадки астронавтов на Луну в 2028 году.
2: Астронавты НАСА высадятся на Луне в трусах Прада? А зачем, боюсь спросить, на Луне такие модные трусы? Ну, на Луне же там все равно никого нет. Там, знаете, там бы и трусы прадед сошли. Зачем Прада-то?
3: Ну как никого нет? Есть такая теория, что на Луне, с другой стороны, с темной обратной стороны Луны, Гитлер! Вот две теории, что Гитлер не трусливо застрелился, а еще более трусливо сбежал. Или в Антарктиду, одна версия.
2: Про Антарктиду я знаю, а про и про Луну тоже есть?
3: Да, на обратной стороне.
2: А, так понимаете, так это Прада для Гитлера?
3: Я не знаю. Да, конечно, странно, потому что, ну, в чем смысл? Ну, понятно, это рекламная коллаба, да, то есть такая коллаборация.
2: Нет, подождите, нет, ну в какой смысл?
3: Их же не видно, значит, нужно снаружи скафандр надевать.
2: Нет, какой смысл, уже какая-то логика минимальная должна быть, да, потому что, ну, какой смысл на Луне в Праде? На Венеру я еще понимаю. Знаете, как говорят, там, женщины с Венеры, да, там, мужики с Марса, там, да? А на Луне-то что там, луноход да горы? В горах же никого нет на Луне? Там труселями не... Или в горах,
3: кстати? В горах всякое бывает. Вы в горах были? Я был.
2: Но не на Луне. Да, в тех горах бывает разное. Не, ну а что вы думаете, там может что-то спуститься такой с гор?
3: Я и не прям, знаю. И из-за леса, из-за гор.
2: Но, значит, еще там... При этом смотрите, что важно, это не просто трусы Прада, а там же было сказано, а еще и Прада с вентиляцией.
3: То есть дырка в трусах, да? Так это? То есть бюджетная вентиляция.
2: Нет, это ваша вентиляция. Нет, видимо, там с каким-то охлаждением было сказано. Так, послушайте, так такие трусы, извините, не на Луне, такие трусы на Земле нужны, особенно летом. А то, знаете, в транспорте, у кого-то, знаете, иногда в трусах так преет, там такой запашок, что думаешь, что вентиляция бы ему точно не помешала. И даже, может, кондиционер в трусах. Да, какой смысл?
3: А вот именно,
2: на
3: какой
2: Луне
3: смысл?
2: Такие используют?
3: Вот какой смысл на Луне вентиляции? Смотрите, хорошо, в трусах Прада вентиляция. Но они же будут под скафандрами. Вот. В скафандре вентиляции нет. В этом смысл скафандра, чтобы он был герметичный, то есть без вентиляции. То есть, тогда
2: смотрите, тут
3: обнуляется вся вентиляция в трусах скафандра.
2: Ну, не совсем. Он просто будет гонять воздух, но уже теплый, такой затхлый, да? То есть теперь, если ты там, скажем, ну, пукнул, ну, бывает же, если астронавт, или астронавты не пукают, то будет гонять этот воздух, да, будет сначала тепло, потом остынет. Но... Зачем под скафандром? Я имею в виду просто в смысле, ну, эстетики, в смысле показа. Их же все равно не видно под скафандром. Че толку-то? Что эти или что? Может, астронавты собираются там на Луне этот скафандр снимать, что ли? Какой-то космический стриптиз? Луна — это же не ночной клуб, где вы вот штаны снимали. Помните?
3: Ну, это другая совсем история. Это было не для вентиляции совсем делалось. Ну, значит, у них должно быть, чтобы это... Ну,
2: а, кстати, не для вентиляции так просто? Ну, между
3: делом. Хотя, блин, зря. Это
2: хорошая версия.
3: Была хорошая легенда, что чисто для вентиляции.
2: Нафига? А вот мне интересно, а если он... Вот мне, знаете, какой вопрос волнует? Ну ладно, допустим, хорошо. Если все-таки, мы же не знаем в 2028 году, что там будет. Может, все-таки скафандр снимет и останется в трусах Прада. И вот тут у меня такой романтический вопрос. Я вообще романтик. А вот если с Земли ночью посмотреть на Луну в бинокль, можно будет на Луне мужика в трусах увидеть?
3: Но в бинокль вы только в среднем доме мужика в трусах увидите. Но в телескоп нормальный можно. А есть как бы еще вероятность, что среди астронавтов будут астронавтки.
2: Вообще, да, ну это вообще клево. А, то есть подсматривать, может быть, не в соседнюю квартиру.
3: Надо копить на телескоп.
2: А прям туда. Ну, вы знаете, что, в чем у меня вопрос есть серьезный по этому поводу. Ведь на самом деле НАСА, это все очень здорово. НАСА, я не сказал, не НАСА, просто НАСА. Да? А ведь на самом деле про НАСА есть вот целый дискурс, да, такой вот, причем не только плоскоземельщиков, у них это популярно, а есть вообще вот такой очень популярный разговор, такая популярная дискуссия, что НАСА на самом деле никуда не летает, что все это развод, да. Что
3: начиная
2: все это,
3: с Луны, да,
2: что, да, что вообще никуда они не возьмут миллиардный бюджет, а на самом деле просто дурят людям голову. Так у меня вопрос, так может это значит, что и Прада не настоящий, что Прада купили где-нибудь на блошином рынке, подделку Прада китайскую Суй Чайнган, И никакая это не Прада, на самом деле.
3: Прада таких как раз-таки настоящая. И вот тогда все сходится. Они как бы не только не полетели на Луну, но Прада нормальные отжали брендовые.
2: Распилили.
0: Еженедельно шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джейми Филдинг. Полночь в Рекорд Клаб. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. ОГРН 121-59-14-79-93. 18+.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: То есть наша полиция этим должна заниматься? Что она хочет от полиции? Что они должны выяснить? Это сперматозоиды со станции метро Ростокина или все-таки с Выхина?
1: Выяснить чьи, чтобы поймать злодея. Нет, и наказать его.
0: Секундочку. Хорошо, дальше что? Выяснили, значит, экспертиза показала на вас, кончили на Ростокина. И дальше что? Что ж, станцию закроют на год для проверки или что?
1: Ну, будут проверять, закроют, не закроют, но может как бы какие-то поставят дополнительные рамки на вход, которые реагируют
0: вот, на возбужденных. Нет, может быть, хорошо, допустим, может быть, экспертиза там на, собственно, семя это или нет. Ну хорошо, ладно. Если нет, ладно, значит, допустим, это не семя, это майонез. Тут окей, все довольны, все счастливы, все разошлись. А если семя? Ну хорошо, что будут искать владельца? То есть перекроют все станции метро, да? Будут заставлять его предъявлять, что ли? Даже ну, на Лубянке или на чистых
1: кордах? Как-то будут искать его по камерам, как бы вот этим, знаете, сейчас метро забито, как по самое не балуйся.
0: Как можно по образцу, как было сказано, этой жидкости найти злоумышленника? То есть дручина, в плохом смысле этого слова. Как? Ну,
1: я, конечно, не специалист, но я думаю, что вот увидят, кто к ней прижимался, неизвестный мужчина.
0: Так это камера, а не экспертиза. Не нужна никакая экспертиза этой жидкости. Достаточно по камерам посмотреть. Она же экспертизу им несет, жидкость несет на экспертизу.
1: Вот чтоб точно, чтобы, знаете, что точно это он, что у него нет алиби, как бы, да?
0: Нет. Ну, я, знаете, московское метро я другого не ожидал, но я вам доложу, я даже Ростокина, слушайте, там реально жарко, прям как на Свиблова. Я такой еще...
1: А у вас там не было, что было подобное?
0: Нет, ну да, ну...
1: Вы прижимались, к вам прижимались.
0: Как... Это я представляю еще, что творится на Пыхтино. Кстати, есть такая станция новая. Пыхть. Представляете, там Пыхтята. Или еще круче, на Владыкино. Так тобой овладеют. Весь день будешь бегать, носить жидкость.
1: Зато на Бабушкинской все спокойно. Чинно, благородно.
0: Но, вы знаете, я думаю, что вот эта женщина на самом деле может не волноваться. Я думаю, что вот эта жидкость, это не то, что она боится на самом деле. Потому что, смотрите, это же Ростокина, да? А это вообще, знаете где? Это вообще черти где. Это уже там недалеко от МКАДа, если я не ошибаюсь. Это там уже недалеко и Мытищи. Так вот, знаете, я не думаю, что возле Мытищ у людей в метро есть какие-то силы вот на такие глупости. Где-нибудь там на Охотном ряду, там, например, или
1: охотно,
0: там...
1: Охотно, да?
0: Или там, не знаю, на Краснопресненской, шоколадной. Или на Тверской там, да? Да, там люди с фантазией. Там такие шалуны, знаете, затейники. Там они с жидкостью для образца... Может, они специально даже для этого в метро спускаются из своих Маймахов. А на Ростокино, ну нет. Знаете, я думаю, что на Ростокино там какая-то другая история.
1: Там вообще абсолютно другая история. Еще странность в том, что, смотрите, обратили внимание прохожие. Вот мы все знаем, что москвичи бегут, никуда не смотрят, спешат, там, друга не замечают. Тут прохожие в Финляндии. И как это было? Женщина, милая, да у вас там... Что это сзади? На где? Что? Там, да? У вас вся... Но... Спина белая. Что? Что? Как это?
0: 1 апреля. Может быть, это ты обратил внимание. Но я еще раз вам говорю, это не то белое, о чем вы думаете. Это Ростокино. Да это, скорее всего, был соус от шаверм. Да, какой-нибудь работяга просто в метро там случайно испачкал ей штаны. А может, знаете, может, даже еще и жалел, что пролил такой вкусный соус. И, может быть, даже всю дорогу макал лаваш в ее штаны.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Тарологи в России начали массово терять клиентов из-за искусственного интеллекта. Все больше россиянок обращаются к так называемым астроботам в мессенджерах, которые за секунды составляют натальные карты, гороскопы и расклады. По данным СМИ, пользователи тратят на такие сервисы десятки миллионов рублей в месяц. При этом некоторые готовы платить за советы от ботов до 8 500 рублей. Хотя подобные сервисы зачастую просто генерируют случайные ответы.
2: Ого! Астроботы? Слушайте, а проктолога ботов еще не существует? Чтобы, знаете, не больно тыкали. Вот
3: он просто диагноз поставить по описанию может, а вылечить пока еще не додумал.
2: Очень жалко. А еще лучше, знаете, вообще я мечтаю об астропроктолога ботов. Чтобы не надо было вообще к ним ходить, чтобы все только по звездам, как бы и в интернете. Такое есть что-нибудь у нас? Просто, знаете, не уследишь. Да. Все реально, да, не просто впереди, все на глазах развивается. И что там, тарологи в России начали массово терять клиентов, значит, да, при этом некоторые готовы платить 8 500 рублей, хотя, там было сказано, хотя подобные сервисы просто генерируют случайные ответы. А тарологи просто не генерируют случайные ответы. Там у них случайность — это мама порядка, по-моему. Как еще это ощущать?
3: Ну и к тому же непонятно, почему люди стали обращаться массово к этим ботам, видимо, женщины в основном. Ведь принцип любого искусственного интеллекта, что он бесплатный. Да, вот как бы прелесть его, да? Они платят. Как вообще? Он деньги, как это происходит?
2: Ну как? Значит, развод. Они привыкли, что за тарологию надо платить. Это ценные сведения.
3: Конечно, я еще в Википедии могу посмотреть.
2: Конечно, если тебе искусственный интеллект, там, GPT-чат, любой чат тебе даст ответ бесплатно, это мошенник. Надо заплатить обязательно. Чем больше, тем лучше. И какая разница, у кого спрашивать? Да, у бота. Но вообще мне эта тенденция нравится. То есть ботов все больше и больше. Да, уже, смотрите, астроботы заменяют уже тарологов. И я, знаете что, я даже думаю, что скоро вот эти боты, они даже вытеснят интим-шопы. И скоро, я не исключаю, что даже будет дилдо-бот. Может такое быть?
3: Это когда ты заходишь в бот, потом берешь в руки телефон, этот телефон куда-то себе, да?
2: Нет, я не знаю. Просто я просто еще. А видите, вы уже начали фантазировать, а я даже не знаю. То есть не
3: ставишь его на вибрацию, там, да.
2: Вибробот, да, например.
3: Это не для ботов было, еще когда просто первые Nokia 3310.
2: Возвращаемся.
3: Такая мощная вибрация была.
2: А бабушка-бот будет?
3: С какими функциями? С какими?
2: Ну, с хорошими, с такими душевными.
3: Да.
2: Когда я дождусь бабушку. Хочу бабушку-бота. Будет, нет? Когда? Я 8 500 готов заплатить.

0: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: 22 мая на Capital EMI вышел релиз этой композиции. Очень любопытное, знаете ли, пересмысление мирового хита. Макс Мерке и Махмуд Орхан решили не делать очередной прямолинейный ремейк, а аккуратно перенесли Ice Ice Baby в современный хаос-контекст. Сам Макс Мерке сегодня входит в число артистов, которые регулярно поддерживают Джейми Джонс, Black Coffee, Adriatic, Salamun, даже Питонг. И именно это во многом объясняет повышенное внимание к релизу еще до официального выхода. Прямо сейчас в Record Club Show Макс Мерке, Махмуд Орхан и Ванила. Ice Ice Baby 2026.

0: Волок с треком Like Ice релиз на лейбле Myth of Nix 22 мая. Ну и продолжают Волоки держать свою фирменную линию без оглядки на тренды, так скажем. Like Ice — еще одна работа российского дуэта, который уже много лет стабильно присутствует в международной клубной подвеске. Музыка Волок регулярно попадает в подборки Future House Music, профильные диджей-плейлисты, ну а сами ребята давно уже выпускаются на крупнейших мировых хаус-лейблах и получают поддержку от топовых артистов сцены. Не случайно, кстати, Like Ice практически сразу оказался в свежих редакторских подборках Tech House 2026, ну а сегодня и в Record Club Show. Итак, прямо сейчас Волок Like Ice.
1: Record Club. Team Vox.

0: постепенно растет не за счет вирусных роликов, а благодаря стабильному присутствию в профессиональной диджей-среде. В общем, все очень последовательно делает, поэтому я думаю, что Хаскеля мы будем слышать все чаще и чаще, как минимум в следующих эпизодах Рекорд Клаб Шоу. Хаскель, Балонга.
1: Рекорд Клаб, Тим

Is that better? Is that better?

0: Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Джейми Филдинг. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
3: Ведь количество строго ограничено.
2: Джетур Диалог Авто. На декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
3: Не оферта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

теперь немного по олдскулу. Вдарим от Макса Стайлера и Брэджо. Old School Flavor. Релиз стоялся на лейбле New Mode 22 мая. Макс Стайлер сейчас проводит, пожалуй, один из самых сильных этапов своей карьеры. После серии громких релизов и постоянного появления в сетах крупнейших мировых диджеев, его имя стало практически обязательным в любом разговоре о современной тек-хаус-сцене. Вообще, Old School Flavor, записанный вместе с Брэджо трек, быстро оказался в крупных профильных плейлистах, ну и продолжает активно распространяться по диджей-сетам. Если открыть подборки Future House Music или свежие клубные чарты, этот трек там уже точно не редкость. Прямо сейчас в Record Club Show Макс Тайлер, Брэджо, Old School Flavor. Record Club.

0: ток-шоу, который мы совсем скоро выложим в интернет, там появится «Разумеется». А потому, как только вы увидите, что мы дропнули в интернет и наш сегодняшний эпизод, смело поделитесь с друзьями, переслушайте сами еще разок с самого начала до самого конца, и будет вам максимальное музыкальное, танцевальное счастье. Далее про расписание. Сегодня у нас среда, значит, в следующем часе у нас рекорд-гест-микс, мощный гостевой сет. Ну, а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.
1: Тим Вокс.
2: We take it step by step. Before anything else, don't rush it. Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in,

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Максимально модная, максимальная хаус-музыка сегодня у нас в эфире. С вами я, Зес Хаус, вы слушаете Радио Рекорд, и это гостевой сет от Даруде.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Супер летнее настроение сегодня у нас в эфире. С вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас гостевой сет от проекта Darude.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Scouse, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

Come on, it's time to get hot.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
2: Thanks for listening to the Martin Garrix Radio Show.
3: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Рекорд.